0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Белджи. За новым Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
5: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
6: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
7: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
8: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за дружбу.
9: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. «Воспарим душой». Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.
1: «Рок-Арсенал».
2: Ну, liebe Kinder.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: И время суток, одно дело в темноте, другое дело, когда светло, меняться должна вот эта вот яркость, да, интенсивность изображения.
1: Ну, слушай, ну это технические абсолютно это штуки можно. Такие, у нас да, есть... которые там надо зарегулировать, вот полагаю, да, вот, и, чтобы он там был яркий, чтобы его было видно. Но чаще всего, на самом деле, вот эти знаки переменной информации, ЗПИ, как ты говоришь, да?
0: Не я говорю.
1: Да, в основном они, конечно, встречаются на трассах, вот, ну, М-11 трасса, М-12, по-моему, тоже присутствуют такие знаки переменной информации, на М-4, да, ну, платные трассы. Ну,
0: федеральные, да.
1: Назовем,
0: федеральные платные трассы,
1: да. Когда у тебя, когда что-то случается, вот, ну, М-11, например, там, да, в летнее время разрешенная скорость 130 км в час. Угу. Вот если вдруг система замечает, что стоит на обочине автомобиль, да, вся трасса прослеживается, система сама автоматически включает ограничение скорости до 110, либо до... До 90. И знак вот переменной информации стоит раз 90. И очень много споров возникало, что, а если камера, например, да, в зоне действия такого знака, вот как водитель будет доказывать то, что когда он ехал по дороге, да, знак был там все-таки, горел, например, 110.
0: А как я понимаю, они не включены в эту самую систему.
1: И после этого госавтоинспекция, это несколько лет назад было, заявила о том, что никаких штрафов пока не будет, вот пока... нет какого-то порядка, нет единого стандарта. Угу. Вот, через несколько лет мы до этого стандарта, видимо, ну, пока еще не дошли.
0: Нет, сейчас только обсуждается. Если в лучшем случае в 7-м, ну, если получится, году введут этот самый ГОСТ, потом будут еще какие-нибудь подзаконные акты, которые это все будут...
1: По-моему, это 2207-м.
0: Ну, не знаю, в любом 7-м, каком-нибудь 7-м году. Поэтому тут вопрос, да, действительно такой... Водители-то реагируют, знак что-то показывает, некоторые снижают скорость, например, когда видят вот этот знак. Петр Шкуматов «Коммерсанту» об этом сказал, что едешь, все хорошо, сухо, хорошая дорога, разрешенная скорость 110 км в час, а у тебя этот вот электронный, непонятно кто, показывает, что там 90, потому что, мол, дорога мокрая.
1: Ну, там какие-то препятствия могут быть на дороге. То причины могут быть разные, на самом деле, таких ограничений. Ну, на мой взгляд, штрафы штрафами, да, но соблюдать такие знаки надо все-таки, да.
0: На всякий случай.
1: Если ты едешь и видишь 90, ну, вероятнее всего, да, скорее всего, если мы говорим про искусственный интеллект, это ограничение для снижения скорости установлено просто так. Вот там впереди, возможно, что-то случилось. И просто вот это снижение скорости позволит быстрее среагировать на вот эти изменения дорожных условий. Штрафа здесь быть не должно, конечно, потому что очень спорный вопрос, когда ты заехал там.
0: Так вот, перед участками повышенной аварийности с сильным боковым ветром и гололедом, вот этот ГОСТ, который еще не принят, но будет принят, наверное, когда-нибудь, в каком-нибудь 7-м году, предусматривает установку табло и знаков, которые совмещены с датчиками сбора метеорологической информации. То есть он тебе будет показывать, как тут сейчас ветер вот этот самый, да, не надо выезжать резко из-за деревьев, потому что тебя сдует, например, с трассы. Ну, еще что-нибудь такое.
1: Посмотри, когда современные технологии приходят вот в такую жизнь, казалось бы, как можно использовать эту информацию? Да, можно, смотри, у тебя система в онлайн-режиме понимает, что сильный ветер дует, и есть действительно там порывы бокового ветра, у нас сдвиг ветра, да, может происходить, и видишь, вот систему уже видно, там неподвижные препятствия, и на ДТП. Ну, в основном пока вот эти современные технологии, они приходят на платные трассы.
0: Ну, на них как-то логично,
1: все обкатываются, осваивают. Да.
0: Ну, и еще вывод анимации на ДИТ будет запрещен, которая мерцает, потому что отвлекает водителя. Сейчас разрешен, как я понимаю, в Москве есть на этих самых ДИТах разные там рекламки, которые... отвлекает водителя, прием социальную рекламу.
1: Там нет рекламки, есть социальная реклама. Там, смотри в зеркала, например.
0: Вот это будет разрешено.
1: Нарисовано. То есть нет, рекламы пока никакой нет. Слушай, ну и при этом, да, у нас разрешено вдоль дороги размещать разные рекламные конструкции, которые постоянно что-нибудь меняют, что-нибудь показывают.
0: Ну, они же не двигаются практически. Здесь? Есть, конечно, вот такие, которые меняются слегка.
1: Есть, которые двигаются, да, поверь, ты мне, знаешь.
0: Не, я
1: есть,
0: знаю,
1: которые
0: знаю,
1: это
0: да.
1: полрайона освещают там тебе, да.
0: А просто... эти экраны, понятно. Я не знаю, кстати, будут они относиться к ДИТ или нет. Ну, посмотрим, в общем, когда

0: ГОСТ будет принят. В общем...
1: Я думаю, что нет, потому что это другой ГОСТ, там рекламная конструкция у нас есть какой-то.
0: Ну да, наверное. Но главное, что не надо будет по ГОСТу это все загораживать деревьями, знаками другими, столбами и прочее, прочее, что они должны быть видны на расстоянии 150 метров. Нужно будет видеть сообщение ДИТ за городом, 100 метров в городе. Ну и, соответственно, то же самое для других вот этих вот конструкций. Ну, ладно, в конце концов мы цифровизируемся, почему бы и знаки не цифровизировать в том числе. И вот переменное движение, тоже правильно ты сказал, что это, наверное, только электронный знак может нормально.
1: Ну да, да, естественно.
0: Он же меняется, не надо же человека каждый раз ставить, вот мы теперь едем вправо, а теперь мы едем влево, вот эта полоса работает, а теперь эта полоса работает. Плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте продолжается, радиофорум 104.5 FM называется «Страница». С 1 марта 27 года, 2027 года, чтобы ты потом меня не спрашивал, у водителей будут отзывать права при выявлении опасных заболеваний. Об этом напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. ТАСС сообщает. Уже с 1 марта вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний. Мы все помним вот это долгое сращивание баз данных МВД и медицинских учреждений. Вот к 1 марта оно, это сращивание должно быть закончено.
1: Да, это уже, причем, достаточно давно приняли все это, и срок вступления был специально сдвинут для того, чтобы успеть все подготовить. И, насколько мне известно, да, таких проблем, например, как с совмещением баз страховщиков, там нет. Там все как раз
0: как-то быстро прошло, да? И тихонечко, да?
1: Без, да, ограниченный объем информации, естественно, передается. Там не вся история болезни передается. Там, если вы пришли с насморком, никакой информация передаваться в госинспекцию, естественно, не будет, да, но если будут выявлены заболевания, которые препятствуют управлению транспортным средством, это достаточно серьезное заболевание, да, то такая информация будет передаваться в МВД, и МВД получит право автоматически аннулировать, приостанавливать.
0: Приостанавливать, да. Потом человек может в течение трех месяцев либо протестовать, либо подтвердить, но неважно.
1: Ну, главное, не протестовать, а пройти медкомиссию.
0: Пройти медкомиссию,
1: может,
0: ну, и
1: пройти
0: тем
1: медкомиссию.
0: Самым опротестовать.
1: Если не подтвердится, если не подтвердится, то все вернут обратно. То есть такой механизм предполагается. Ну, наверное, это такой универсальный механизм. Действительно, люди болеют, да, люди получают какие-то заболевания.
0: Ну, у нас 10 лет между
1: этими. И добровольно, да, и добровольно как это никто не хочет сдавать водительское удостоверение, хотя иногда надо бы, да?
0: Хотя надо бы, да.
1: Ну, вот такую систему ввели. Вот в этом я ничего плохого не вижу. Ну, есть категория людей, которые говорят, все, там, мы к врачам теперь не будем обращаться.
0: А куда вы денетесь?
1: Нас лишат прав, вот, да, вот, ну... Там идет речь, как правило, о таких заболеваниях, что лучше к врачу-то обратиться. Потому что если вы не обратитесь, вы будете с правами, но, возможно, недолго.
0: Да-да-да. Ну, там не только, кстати, физические заболевания, ну, например, да, потеря зрения, утрата части, по крайней мере, зрения, но и психические расстройства тоже будут фиксироваться. А тут уже, ну, я думаю, что не каждый человек добровольно ходит и проверяется психическое, иногда его направляют. И, соответственно, вот это все будет отражено в базах данных. Наверное, это правильно, потому что безопасность в этом случае как раз, ну, вот этот вопрос безопасности.
1: Я тоже ничего плохого не вижу в этом, да, вот, но есть категория людей, которые выступают крайне против. Вот. Не знаю, по какой причине. Вот я лично.
0: Ну, как по причине? Потому что я боюсь, что у меня отберут. Я псих, я боюсь, что у меня отберут права.
1: Может быть, тоже своего рода тревожность какая-то, да?
0: Тревожность, конечно. Сейчас выявят как-то, вот и все. И даже поездить не смогу. Ладно. Есть еще одна новость, интересная, правда, из Великобритании, но, думаю, каждый на себя может примерить. В российской газете статья. Заголовок. «Деньги на ветер. Каждый пятый водитель платит за функции, которыми не пользуется». Британские исследователи, проведя опрос по инициативе одной из дилерских групп, выяснили, что многие автомобилисты намеренно игнорируют или не знают, как пользоваться ассистентами помощи водителю в их машинах. Например, четверть никогда не включают адаптивный круиз-контроль, больше 20% не пользуются системами автоматического экстренного торможения, почти 20% не используют функцию удержания в полосе, ссылаясь на излишнее вмешательство электроники в процесс вождения. Не менее трети владельцев с проекционными дисплеями не активируют эту функцию, а 7% не знает, как это сделать. То есть она у них есть, они просто не знают, как эту проекционную...
1: Ну да, да, такое
0: и так далее.
1: Бывает.
0: Самое популярное...
1: Да, люди...
0: Подожди, стой, я тебя спрошу. Самое популярное у англичан, как ты думаешь, какая функция? Самая востребованная?
1: Я не знаю.
0: Bluetooth?
1: Ну, да, да, очень вот, удобно. Говорить вот, по телефону можно.
0: Вот, Bluetooth постоянно пользуются почти 50% регулярно, ну, там, в зависимости от возраста. В тройку лидеров также вошли камера заднего вида и навигационная система.
1: Остальное знаешь, все... Ну, ладно, не пользуются. Иногда просто даже не подозревают о том, что есть такие функции на автомобиле. Знаешь, вот, ну, есть... автовладельцы такие. Я не так давно на одной замедляемой сети с видеофайлами, да, наткнулся на такой канал, когда...
0: Эзоп.
1: Да, когда человек, вот он россиянин, я не знаю, гражданин России, бывший, да, по крайней мере, жил в России, переехал в Штаты, причем достаточно давно, он автомеханик. Вот, он, у него есть одна из опций таких, да, бесплатная, что если у вас автомобиль переднеприводный, я его заберу на своем эвакуаторе. У него эвакуатор не полный погрузки, знаешь, когда передние колеса там, да, грузятся, а зад катится. Вот, и он говорит постоянно просто. Люди говорят, да, передний привод, приезжает, а там полный, задний. То задний. Там люди даже не знают о том, что у них полный привод.
0: То допустим, есть полный, да, непереключаемый, полный-полный, да?
1: Ну, полный привод, да, вот именно. И вот с таким даже люди сталкиваются.
0: Ну?
1: Знаешь, вот я знавал одного автовладельца, который через несколько лет владения машиной узнал, что у него фаркоп есть, например.
0: Ну вот, вот примерно про то же.
1: А тоже бывает.
0: Тоже бывает, кстати. Знаете ли вы все функции вашего автомобиля? Напишите. +7 908 909 104.5. Присылайте сюда сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже сообщайте. Если знаете, то пользуйтесь ли.
1: Ну, понимаешь, когда человек осознанно подходит к выбору автомобиля, вот очень осознанно, да, когда изучает, вот некоторые же специально смотрят комплектацию. Вот кто-то хочет вот обязательно адаптивный круиз-контроль, чтобы был, да, изучает. Эти все вопросы, тут, как правило, человек все-таки знает, что есть в его автомобиле. Но иногда бывает, человек вот действительно приехал, купил машину,
0: за машинкой,
1: и он даже не подозревает, что есть функция там того же самого адаптивного круиза. А многим страшно еще плюсом. Даже если есть, например, ты включаешь, и человек вот заранее начинает тормозить, а при нажатии педали на тормоз все это деактивируется, естественно. То есть, ну, здесь же надо довериться системе, да, система удержания в полосе, доверить, допустим. Она же тоже не всегда адекватно работает. Да? Она иногда может тебя так по полосе вводить потихонечку, то есть не прямо
0: удерживать,
1: ехать, а вести. Мне некоторым не нравится, например, да, особенно если небольшой затяжной поворот какой-то есть. И многие, да, откровенно не доверяют электронике, хотя электроника в большинстве ситуаций, она отработает гораздо лучше, чем водитель.
0: Ну вот какие функции самые главные? Ну вот парковка, да, наверное.
1: Автоматическая парковка – это самая бесполезная функция,
0: да?
1: Скажу тебе честно.
0: Нет,
1: потому что ей достаточно большой запас нужен. И здесь автовладелец с опытом, он гораздо эффективнее.
0: Нет, камера имеется в виду. Я даже не то, что автоматическая парковка.
1: Да,
0: вот
1: камеры парктроники.
0: Все, что по парктронике, да,
1: это,
0: любые.
1: Это, да. Вот сейчас это... такие прекрасные есть системы 360 кругового обзора. Вот, когда у тебя камера спереди, сзади, в зеркалах. У тебя проекция прям идет, да, ты как вид сверху на машину, ты все прекрасно видишь.
0: Ну, то есть то, что помогает тебе видеть больше. Не то, что за тебя делает, а то, что тебе помогает, ну, подсказывает, как самому это все сделать. Вот это, наверное, пользуется спросом. Ну, Bluetooth, понятно.
1: Ну, это очень удобно, конечно, да.
0: Тоже, хотя с другой стороны. Ну, ладно.
1: Bluetooth, музыку люди слушают, например, да, свою вот через Bluetooth. Разговаривают по телефону, если требуется это.
0: Оксана пишет, на одном из моих авто есть дополнительные функции. Удержание, круиз, камера заднего вида. На двух остальных нет. Я вообще не пользуюсь такими функциями. Все сама. Не знаю почему. Нет привычки.
1: Ну, вот тоже, хотя это очень удобно на самом деле. Да.
0: А вот про эту самую... проекционный дисплей, это, конечно, весело, да. Что, как его включать? 7% не знает.
1: Ну, слушай, это такая история.
0: А зачем он?
1: Сколько автомобиль не ездил с проекционными дисплеями, мне особо никогда почему-то не нравилось.
0: Вот.
1: Как-то, может быть, нет привычки тоже. А зачем, чтобы ты всегда смотрел на дорогу, ты смотришь вперед, ты смотришь на дорогу, понятно. Тебе не надо зрение переводить вниз, чтобы посмотреть, например, с какой скоростью ты едешь, там, или сколько оборотов, какая передача, там, такая информация.
0: Понятно. Ну, ладно. Мне кажется, наоборот, отвлекает больше. То есть, ты постоянно за этим должен следить. Если у тебя что-нибудь перед глазами, это как с текстом. Если ты в
1: текст уперся... Это, наверное, вопрос привычки. Ну, если может. Ты привык читать по суфлеру, например, да, ты сможешь это сделать. Вот если у тебя нет такой привычки, первый раз ты сел, так, наоборот, естественно, ты не сможешь это сделать.
0: Если ты привык только по суфлеру, то ты не сможешь потом без суфлера что-нибудь сделать.
1: Да сможешь.
0: Да.
1: Перестроишь.
0: Знаешь ли? Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Коля пишет, немножко на тему предыдущую. Меня забавляет, что на каждой автомедкомиссии проверяют на дальтонизм. А что забавляет?
1: Ну, это значит, у нас разноцветный. Если человек цвета не различает, сигнал светофора разноцветный. Вот, прежде всего, в чем опасность.
0: Ну, нет, ну они хотя бы расположены, понятно.
1: Нет, ладно, это если мы говорим про вертикальное расположение, да, мы все знаем, что сверху красный, снизу зеленый. А горизонтальное расположение, вот там...
0: Слева красный, справа зеленый.
1: Ну, ты знаешь, например, а кто-то может и не знать этого, допустим.
0: Так надо учить, если дальтоник, мне кажется, ну, у человека срабатывает какая-то тоже функция обучения тогда, когда у тебя не работает что-нибудь. Антон пишет, у меня есть круиз-контроль, но я им не пользуюсь. Во-первых, не верю ему, во-вторых, почти никогда не езжу больше 50 километров в одну сторону.
1: Ну, 50 километров тоже на круизе можно проехать в абсолютно расслабленном состоянии.
0: Смотря где... То есть, если у тебя трасса...
1: Не, ну, конечно, если у тебя интенсивное город... движение, то понятно, что там функция круиз-контроля, она бесполезна просто в круиз-контроле. Сейчас же есть еще вот адаптивный круиз-контроль с возможностью езды в пробке. Когда ты едешь, автомобиль встал, например, впереди машина поехала, он поехал сам, то есть ты сидишь вот...
0: И ждешь.
1: Чем-то своим занимаешься, либо вот смотришь, за ним следишь внимательно.
0: Вот. И ты все-таки его проверяешь на всякий случай, потому что мало ли что.
1: Первое время, конечно. Первое время ты это делаешь, да.
0: Это вот интересное, да, общение с круиз-контролем. Вы про функции, а мне госномера на двух своих авто вспомнить иногда сложно. Госномер одного авто только на Матизе помню, Оксана пишет.
1: Ну, вот так.
0: Кстати, вот, как часто люди запоминают номера своего автомобиля?
1: Ты знаешь, вот иногда бывает, да, просто общаемся с клиентами, и для того, чтобы какую-то информацию проверить, да, просишь назвать госномер автомобиля, ну, и очень часто ступор. Это вызывает ступор вот, на самом деле. Для меня это тоже было неожиданно. Люди помнят цифры, например, а буквы вот начинают вспоминать. Вот какие же там буквы есть.
0: Но ты же находишь по интуиции автомобиля обычно на парковке, а не по номеру. Ты же его знаешь, он же родной.
1: Внешним признаком каким-то, да.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте.
1: Для этого на дальтоизм проверяют, чтобы ты машину смог свою найти.
0: Так ты ее все равно видишь, она твоя родная, как ты ее видишь.
1: Нет, ну представь, стоит там много сразу такой же марки, да, а ты номер не помнишь, вот, и ходишь как этот, а там разные цвета.
0: Мне кажется, там уже какая-то связь просто другая, да, интуитивная.
1: Да, наверное, да.
0: Что свою-то машину ты всегда найдешь. И буквально про электромобили немножко поговорим. По итогам июля в Европе в общем объеме зарегистрированных новых автомобилей более четверти машин оказались полностью электрическими. В июле в Россию было ввезено 1210 новых электромобилей, что на 116,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. То есть сейчас у нас электромобили активно ввозятся. Причем это «Аватр», например, что еще там у нас? «Чанган», «Тойота».
1: Да и хорошо.
0: И хорошо.
1: Знаешь, какая страна номер один в мире по электромобилям?
0: Какая?
1: Норвегия.
0: Норвегия.
1: Знаешь, сколько процентов там электромобилей? Электро плюс гибрид.
0: Нет.
1: 97. Сколько? Там всего 3% автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
0: У них столько электричества? Просто есть,
1: видимо, да.
0: На Автоньюз мнение эксперта, некто Игорь Дубинников, сооснователь энергетической компании New Energy. Не знаю, как это читать, потому что там половина на немецком, половина на английском. Но неважно. Он сказал, что в России может не хватить мощностей, если люди начнут скупать массовые электромобили.
1: Ну, вот видишь, в Норвегии хватает, а там была очень большая программа, причем по стимулированию спроса на электромобили. Да, в Норвегии, казалось бы, климат не самый такой хороший.
0: Не самый электроклимат.
1: С точки зрения электропользователя. Ну, вот пока так. На втором месте, по-моему, Дания.
0: Ну вот они потому что за экологию, потому что они любят природу свою. А у нас, видишь, мощностей может не хватить, потому что у нас недостаточно хороши сети для того, чтобы обслуживать большое количество автомобилей. Ну, по крайней мере,
1: эксперты. Ну, может быть. Здесь, говорят. Видишь, здесь энергомощность-то... У нас есть атомные электростанции, просто нужно еще доставить это самое электричество куда-то в нужных количествах. Да.
0: Наверное. И, кстати, на Хонцы появится... зарядка от БИДа, БАЙДа, как он там называется правильно, которая за 5 минут позволяет до 70%.
1: BYD.
0: Не по-русски. До 70% за 5 минут.
1: Конечно, китайцы, почему по-русски должно быть.
0: Ну, посмотрим. Электромобили популярность набирают в связи с топливным кризисом. Насколько потом это схлынет, все будем наблюдать. Настолько, да. Не настолько, чтобы быть как в Норвегии, по крайней мере. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрышову. До завтра.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кинопоказ.
3: В прокате в Ельцин-центре сейчас криминальный триллер с Венсаном Касселем и Изабель Юпер «Параллельные истории». Изабель Юпер играет писательницу Сильви, которая пишет новый роман, наблюдая за соседями, живущими напротив. Помощник писательницы Адам влюбляется в Ниту, соседку Сильви и героиню ее книги. Чтобы произвести впечатление на девушку, он копирует рукопись и выдает за свою. Вот только в реальной жизни прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.
2: Выставки.
3: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка архивных фотографий «Август 91-го. Кто, если не ты?». Основу экспозиции составили документальные фотографии из разных источников – фондов президентского центра Ельцина, информационных агентств ТАСС и РИА Новости, журнала «Огонек», а также личных архивов известных фотографов-очевидцев. Рассказывать сегодня о тех событиях непросто. Слишком велика опасность впасть в банальность и пафос, говорит куратор выставки Людмила Телень. Уже затерлись от тиражирования даже самые яркие кадры с многотысячными митингами против путчистов, с Борисом Ельциным на танке, с растянутым на сотни метров полотном триколора. Пришлось присмотреть даже не десятки, а сотни фотографий, пока на глаза не попался этот снимок. Люди вокруг танка, на дуло которого привязан наскоро сделанный плакат «Кто, если не ты?». И сюжет сразу сложился, отмечает Людмила Телень.
2: Кроме того,
3: открывается выставка известным кадром из журнала «Огонек», на котором девушка в плаще стоит на выходе из перехода Красной площади. Впереди на пути у нее танки, а позади тихий и безопасный переход. По мысли куратора выставки Людмилы Телень, работавшей во время путча в московских новостях, эта фотография символизирует собой перепутье, на котором оказалась Россия в августе 1991 года. Прямо напротив разместили фотографии Эдуарда Глезина с тем самым плакатом «На дуле танка. Кто, если не ты?». Фотография дала название всей выставки. И именно она задает тон экспозиции. Она о тех, кто не остался в стороне и воспринял этот вопрос как личный призыв к действию.
0: И еще.
3: Структура выставки построена на рифмах и противостоянии. Многие кадры расположены рядом друг с другом, словно формулируя противоречия выбора. Это портреты старика и мальчика, спикеры пресс-конференции ГКЧП за длинным столом и стоящие в оцеплении люди. Кстати, помимо фотографий, посетители могут увидеть и редкую видеозапись той самой пресс-конференции членов ГКЧП от 19 августа 1991 года, где они пытались обосновать свои действия. И еще один эмоционально сильный раздел – дневниковые записи очевидцев, предоставленные Центром «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге совместно с историком Михаилом Мельниченко. Эти тексты размещены на планшетах в центре зала и содержат не только хронику событий, но и бытовые детали, шутки и анекдоты того времени. Выставка будет работать до 20 сентября, вход на нее свободный. Полную афишу всех событий можно посмотреть на сайте и в соцсетях Ельцин-центра. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: Реклама.
2: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
5: «Белджи». Надежность в движении.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: «Горожане. Разговор». Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
8: Всем доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». Там есть чат. Туда тоже пишите.
8: Как вам новость? Почти половина екатеринбуржцев, а именно 46%, оценивают состояние городских парков как хорошее, если верить опросу, голосованию на платформе обратной связи. Результаты озвучили в администрации Екатеринбурга.
0: Да, в мэрии города сказали, что в голосовании по оценке парков приняли участие около 1000 человек. 42,5% респондентов посещают парки с семьей. Более 40% бывает в них свыше 2 раз в неделю. И 46% сказали, что парки и скверы у нас находятся в хорошем состоянии.
8: Давайте так. Я понимаю, что все-таки это не какое-то серьезное глубинное социологическое исследование, и платформа обратной связи посещают далеко не все горожане. Да, бывает, что тысячи репрезентативные, но это не тот случай. Давайте так, напишите нам, пожалуйста. У нас абсолютно такое субъективное будет обсуждение. Что напишите, то мы и прочитаем. На ваш взгляд, самый благоустроенный и самый, наоборот, заброшенный парк Екатеринбурга исключительно по вашим ощущениям. Где вы бываете, если бываете, что видите? Ну и напишите подробности, собственно, что в плюсах, а что в минусах.
0: Да, что для вас благоустройство? Плюс 7-908-909-104.5. Сюда ваше свидетельство присылайте и мнение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Самый неблагоустроенный парк я знаю где. Это вот за туб-диспансером, это между Исетью, да, Роза Люксембург, где и Чкалово. Вот там совсем, я забыл, как он называется, если честно, но там очень все заброшено, там дикая природа фактически, какие-то скамеечки еще стоят из старых времен, но это выглядит довольно так...
8: Ну, хорошо, у меня есть другой вариант. Парк завода РТИ. Это прямо боль, потому что у меня там детство прошло в домах неподалеку, и я помню этот парк очень хорошо, и там рядом когда-то процветающий этот дворец завода РТИ, где проводились елки и внутри, и снаружи новогодние, и рядом лес, который был очень популярный. Он даже во времена моего детства был особо неблагоустроен, но это хотя бы не выглядело так убого, как сейчас. Сейчас просто страшно, а иногда где-то, знаете, раз в год у меня традиция, зимой мы туда приезжаем, и, конечно, это крайне грустное зрелище. Местные, я думаю, что жители Вторчермета меня поддержат. Причем даже это убогое зрелище будет еще хуже, потому что относительно недавно, например, прошла новость о том, что часть этого парка отдают под застройку. Угу. Хотят один участок, знаете, это участок вдоль улицы 8 марта, перевести из зоны обслуживания рекреационных территорий в общественно-деловую. Ну, понятно, там что-то построить. Сейчас там деревья и какое-то, по-моему, пейнтбольное поле. И в частную собственность участок перешел в марте этого года. Так что сейчас, скорее всего, там деревьев станет еще меньше, стройки больше, и парк уже парком очень сложно будет назвать. Там достаточно неуютно, то есть совсем-совсем такое грустное зрелище вместо когда-то такого милого лесопарка завода РТИ.
0: Архиерейский сад это называется, то, что я говорил.
8: А ты нашел, да?
0: Да, нашел на карте.
8: Работа над ошибками проведена, и выводы, Паша, сделаны, да? Хорошо. Из хорошего, между прочим, парк, который ты хорошо знаешь, и я хорошо знаю, парк имени Павлика Морозова, там, причем недавно новость прошла, о которой сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, у него даже видеообращение было, он рассказал, что вот на прямую линию губернатора обратился 9-летний мальчик Вова.
0: Вот так вот.
8: 9-летний, если что, мальчик Вова. Он попросил обновить площадки там.
0: А их обновили.
8: И обновили, и на этой неделе, может быть, уже открыли, может быть, только откроют вот эти современные площадки для баскетбола и футбола. Там вообще много спортсменов достаточно в парке имени Павлика Морозова. Ну и будет еще лучше.
0: Да, вот там это как раз была зона вот, спортивная. Там стоял стол для тенниса от УГМК, по-моему, или, может, от кого-то другого, такой бетонный. И туда можно было ходить, играть в теннис. Правда, там не сетка, а вот такая бетонная перегородка была посередине. Их убрали и начали делать новые современные
8: вот
0: площадки.
8: Этот парк мне хотелось бы как раз похвалить, точнее, людей, которые что-то делают для его благоустройства. Потом, опять же, Алексей Орлов ведь рассказал, когда начнется благоустройство Основинского парка в Екатеринбурге. Помните, та самая история с федеральной программой распределения средств на благоустройство? Нет, он не победил, Паша. Он на втором месте. Он, как говорится, как никогда был близок к победе. Победила часть набережной, набережные сети в районе Царского моста между улицами Декабристов и Белинского. И было обидно, конечно, за этот Основинский парк, но глава города сказал, что было бы справедливо, если бы в 27-м все равно мы бы его благоустроили, и рассказал, что это будет сделано, в частности, на деньги... Да, совершенно верно, городского бюджета. Второе место.
0: То же самое было с парком насчет муниципальных денег, который около Метеогорки. Не на сама Метеогорка, а вот парк, который вокруг. Забыл, чего
8: я
0: там,
8: думаю, что все...
0: десятилетия
8: да,
0: чего.
8: Да, но все знают, что это парк
0: около Метеогорки. И там, да, муниципальные деньги, потому что он входил в вот этот список парков на обновление. Там что-то начали делать, хорошо сделали примерно на всем протяжении этого парка.
8: Вот Пауль Зиберт поддерживает в плане плюсов. Из тех, где бываю, самый благоустроенный имени Павлика Морозова, но он маленький. Хорошо, в ЦПКЮО? Да. ЦПКЮО, конечно, преобразился. То есть там столько всего хорошего стало по сравнению с тем, что было еще, например, лет там, 10 уж точно.
0: Ну да, назад. Да, но ЦПКЮО удачно совмещает вот эту лесную зону и зону развлечений.
8: Там и масштабы,
0: так.
8: Опять же, но и за этими масштабами очень сложно ухаживать.
0: Согласен. Очень ухоженный парк возле ТЦ «Мега». Для меня ухоженность – это дорожки, чистота, современность, наличие точки с напитками и мелкой снедью. Там все есть, но там мне неуютно, так как там все открыто, парк молодой, там нет больших деревьев. Самый неухоженный из-за того, что я видела в последнее время, это парк Архипова на улице Чкалова. Там просто неуютно, сильно открыто все, пишет Оксана.
8: Понятно. К другим темам сейчас перейдем и напомним, куда можно писать, чтобы поддержать наш разговор.
0: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, страница, чат, пишите.
8: На встречу 1 сентября идет Верховный суд, который запретил не пускать школьников в 10 классы, как минимум под надуманными предлогами. И все это благодаря настойчивой матери из Екатеринбурга, которая прошла несколько судов, где трижды эта упорная женщина проигрывала, но не сдавалась, дошла до Верховного суда и доказала, что ее сына незаконно не перевели, не пустили в 10 класс.
0: Да, суды нижестоящих инстанций встали на сторону школы, но Верховный суд сказал, что это нарушает право ребенка на обучение, которое бесплатное обучение, которое прописано в Конституции.
8: А там какая история? Вот эта женщина, Валентина Берсенева, она рассказала, что ее ребенок с 1 класса учился в этой школе. Представляете? Угу. Столько лет, и он успешно прошел, по ее словам, ну, во всяком случае, я СМИ цитирую, государственную итоговую аттестацию, но зачислен в 10 класс не был. И какая была аргументация у администрации школы?
0: Потому что 10 класс – это профиль, начало профильного обучения, а ребенок не попадал по результатам вот этого вот экзамена.
8: Нет, мать подавала заявление, Паша, на зачисление в общеобразовательный класс.
0: А его нету.
8: Она подавала заявление на зачисление в общеобразовательный класс, а в старших классах этой школы предусмотрено исключительно профильное обучение. Вот в чем там был такой важный нюанс. И еще директор школы сослался также на завершение обучения, и мальчик отчислен в связи с получением образования как основание для прекращения образовательных отношений. Все очень, конечно, сложно, витиевато, но Верховный суд... сказал, аргументация абсолютно несостоятельна.
0: Да, процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование. Это решение Верховного суда. Проблема с 10 классами по всей стране, потому что последнее время
8: 24-го года особенно активно эта проблема
0: зачисляют.
8: Набирает обороты, совершенно верно. В общем, после окончания 9 класса выпускник имеет право продолжить обучение в школе, если получил аттестат об основном общем образовании. Люблю, целую, Верховный суд. Но есть реакция Минпросвещения. И вот здесь ты понимаешь, что даже если Верховный суд встал на сторону родителей десятиклассников, ну, без пяти минут десятиклассников, на месте, может быть, все абсолютно по-другому. Знаете, что сказали в Минпросвещения? Я сейчас процитирую. «Отказать в приеме в 10 класс имеется в виду. Школа может, если нет свободных мест, сказали в министерстве. Вот прокомментировали решение Верховного суда. Понимаете, то есть на месте могут сказать, извините, а у нас места закончились. И что вы нам со своим Верховным судом сделаете? Более того, в Минпросвещение сказали, а если вам так скажут, вы просто обратитесь в местные или региональные органы управления образованием. Угу. Вот и все. А уж что вам там скажут? Ну,
0: нет,
8: скажут,
0: Минпросвещение Минпросвещением, но это фактически ящик Пандоры, потому что если пойдут массово родители таких детей, которые не поступили в 10 класс.
8: Как это Валентина
0: суды,
8: упорная, да?
0: Да, да, да. Теперь просто есть решение Верховного суда, и суды нижних инстанций, скажем так, они будут ориентироваться, могут не принимать, конечно, это все именно как Верховный суд, но должны ориентироваться на решение Верховного суда. И вот это вот просто может запустить маховик определенный того, что люди через суд начнут восстанавливать детей.
8: Я бы хотела ответить на вопрос очень важный, который задает Юрий уже не по этой теме. Непонятно, в каком мессенджере вам писать, чтобы дошло, сообщите в трансляции. Вот смотрите, формально у нас работают вообще все мессенджеры, включая Макс. Эти Макс, говорят, доходят. Просто
0: Макс
8: у нас
0: доходит.
8: Немногие слушатели пользуются Максом, ну, так активно, чтобы нам писать. Совершенно точно быстро придет, если вы напишете сообщение в Телеграме или СМС-кой. Угу. ВКонтакте доходит с опозданием очень сильным. WhatsApp, который принадлежит Мете, и которая признана экстремистскими ресурсами, запрещена, мы не можем понять.
0: Мы то пока идет, не тестировали, потому что он...
8: С опозданием.
0: Да, да.
8: В общем, лучше всего в Телеграм-канал и СМС-кой.
0: Так вот, Юрий, вы же написали, и мы вас видим.
8: Вот куда вы написали,
0: причем несколько раз я Юрию отвечал на этот вопрос еще на прошлой неделе.
8: Ну,
0: в том
8: неважно,
0: числе,
8: для других людей
0: я
8: тоже
0: к тому,
8: это будет важно.
0: Что, Юрий, вот тот, вот вы вы через Телеграм, как я понимаю, нам написали. Вот мы вас видим. Соответственно, пользуйтесь Телеграмом, если этот
8: лучше
0: сообщение.
8: Всего, друзья, правда, правда. Ну так вот, еще навстречу 1 сентября. Возможно, это для кого-то будет актуальным. Имейте в виду, что в Свердловской области в День знаний объявляют тотальный сухой закон. Вы понимаете, то есть в магазине ни в одном нельзя будет легально купить алкоголь. В заведениях общепита, пожалуйста, а в магазине нет. Речь не идет о какой-то конкретной территории, например, в Екатеринбурге, например, в центре
0: тотально.
8: Города.
0: Тотально.
8: Да, речь идет обо всех магазинах. Кстати, примерно в 60 российских регионах в День знаний такие ограничения, точнее, запреты будут введены. Но, например, пишут, что в Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе график продажи алкоголя 1 сентября не поменяется.
0: Молодцы.
8: Может быть, еще передумают, знаете.
0: Ну, могут, молодцы. Могут. И, кстати, молодцы почему? Я помню, я не раз рассказывал, по-моему, в эфире, но напомню, что и в 15-м, по-моему, году в Перми уже действовал такой запрет на 1 сентября. И там как раз начиналась международная конференция. Англичане приехали, вот всякие вот такие иностранцы. И они пошли в магазин и столкнулись с тем, что 1 сентября почему-то алкоголь там купить было
8: и что?
0: Нельзя. Они расстроились.
8: Расстроились? Или да. Больше, наверное, не и приезжали пошли, в Россию. Не по этой причине.
0: А потом, да, они перестали приезжать по другим совершенно причинам. Кстати, с 1 сентября еще ограничения новые действуют. С 9 до 10 теперь только можно будет купить алкоголь в магазинах общего пользования. С 9 утра до 10
8: Когда
0: вечера.
8: Еще раз?
0: С 1 сентября. С 1 сентября вводится новое ограничение на продажу алкоголя вообще в любой день, не только...
8: Ты сейчас говоришь, наверное, все-таки про конкретный регион.
0: Не про Свердловскую область, да.
8: Ну и еще любопытная тема, которая касается нового учебного года. В новом году учебном в российских школах вместо обычных звонков будет звучать музыка. Это тот самый проект, продолженный мелодии вместо звонков. Об этом рассказывает Министерство просвещения.
0: Да, Сергей Кравцов, начальник Министерства просвещения, сказал, что обратная связь от детей показала живой интерес и вовлеченность. И в следующем месяце в школах прозвучат знаковые для нескольких поколений и современные композиции.
8: То есть это не 1 сентября только, а вообще на протяжении всего года. Да. И причем они как-то будут меняться. Выбор композиции будет связан с разными памятными датами. В общем, в сентябре, например, какие песни будут звучать?
0: Да, это будет детский музыкальный театр «Домисолька», который будет петь «Дважды 24», например.
8: Да ты просто песни перечисляешь.
0: «Дважды 24», «Учат в школе», «Хиля» будут песни.
8: «Учат в школе» — это исполнение, собственно, Эдуарда Хиля. Также в школах прозвучит песня первых певца и депутата, пока еще депутата, Дениса Майданова в исполнении, собственно, Дениса Майданова, а также победителя шоу «Голос» Константина Томилина, детского музыкального театра «Домисолька» и всероссийского сводного хора первых. Зачем мы так торжественно объявили? Потому что, ну, авторские права, мы должны сказать, кто это исполняет. Фрагмент, собственно, послушайте.

0: Собственно, эта песня «Первых» является гимном движения «Первых». И на страничке ВКонтакте, страничка Дениса Майданова, уж не знаю, насколько он сам там пишет, или поклонники, цитируется Майданов, который рассказывает, что во времена его юности был гимн пионерии «Взвейтесь кострами». И я сам себе сказал, что новая такая песня нужна. В 22-м году в России был учрежден, как он написал, или за него написали, аналог пионерии, российское движение детей и молодежи. 3 года организация существовала без гимна. Я решил, что это непорядок. Нужна мотивационная песня, то есть гимн. В 24-м году он работал всю зиму над этой песней. В 25-м премьера состоялась на всероссийском движении, съезде движения первых. И заканчивается пост словами: у движения первых появился свой гимн «Я молодец».
1: Это, кажется, не гимн, а марш. Я представляю...
0: Это марш, да.
1: Да, учеников, которые идут по коридору под этот марш в кабинеты.
0: Ну, на месте Дениса Майданова я бы просто слезно умолял ни в коем случае детям не включать вместо звонков, просто потому что ассоциация у детей может быть не самая приятная. Ну, все же по-разному все-таки к процессу обучения, к экзаменам, например, относятся. Но вообще такой опыт в школе был недавно. Например, в феврале вместо звонков привычных ко Дню защитника Отечества включали патриотические песни, серии «На побывку едет молодой моряк». В январе звонки заменили, например, какими-то там музыкальными композициями о русской зиме. В честь 80-летия Победы Великой Отечественной звучали «Катюша и Смуглянка». То есть все это было. Причем московский комсомолец вспоминает, что те, кто учился в школе в 90-е и в нулевые, говорят, что такие музыкальные звонки существовали тогда. И, например, одной из самых популярных композиций, которые использовались в школах, была бетховенская «К Элизе». Бедный Бетховен. То есть знал бы он, с чем его произведение теперь у многих детей 90-х и нулевых ассоциируется, к вопросу о знании детской психологии.
1: Интересно, да, дети вообще распознают это как звонок, в конце концов.
0: Это хороший очень вопрос. В московском комсомольце большая-большая статья под заголовком «Неохота слышать одно и то же. Что учителя и школьники думают о музыке вместо звонков?» И сначала цитируется вежливо Минпросвещение, где говорят, что вот мы хотим, чтобы отношение к звонкам было менее формальным, более теплым, даже праздничным. Хотя заметка, значит, на полях от автора статьи. Хотя какой тут праздник, если звонок зовет контрольный? А мелодии продолжают Минпросвещения, будут ассоциироваться со школьным детством. Но все же дети, по мнению Минпросвещения,

0: Новым будням, опять же, только уже не шоу, а бизнеса, накануне правительство сообщило, что есть определенные наработки, разработки для спасения рынка после атак. Ну, правда, там фигурируют только склады Wildberries, но у нас с минувших выходных начались атаки и на инфраструктуру Озона. Я не буду перечитывать все сообщения СМИ, которые появились вчера на эту тему. Для селлеров планируют установить отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налога при применении УСН, там, других страховых взносов и авансовых платежей по указанным налогам, которые подлежат уплате вот в августе 26 и июле 27 года. То есть, по сути, налоговые послабления довольно серьезные, с последующей рассрочкой их уплаты и так далее. Вот насколько это вообще существенные меры поддержки, что для маркетплейса, что для их селлеров? Потому что государство сказала, ну, сейчас мы с вас налоги не возьмем, но потом все-таки возьмем. Вот восстановитесь, построитесь, и вот тогда все заплатите. Насколько это существенная форма поддержки, потому что маркетплейсы это неотъемлемая часть нашей жизни, и в общем-то, ну, довольно сложно представить себе, если вот маркетплейсы возьмут сейчас и сократят, в принципе, свою деятельность хотя бы наполовину, это почувствуют все.
1: Ну, мы должны понимать, что предприниматели, которые составляют очень сейчас важную часть экономической нашей системы, и в значительной степени это малые предприниматели, и это серьезный слой, без которого, ну, не любая нормальная экономика работать не будет, и мы так много говорили о важности появления этого звена именно в российском системе, это наиболее гибкая, мобильная, такой слой, который обеспечивает и приложение индивидуальных усилий и удовлетворение очень гибкой потребности людей. Вот мы так гордились, что у нас этот слой появляется, развивается, масштабируется. И оказалось вот в этой ситуации сложной. Но мы должны понимать, что у всех степень беды и объем беды разный. Вот сейчас те меры, которые обсуждаются, возможно, кому-то могут быть достаточными. Но для кого-то, как говорится, это не будет, наверное, тем спасительным инструментом, который как-то вывезет из этой сложной ситуации. Да, и мы должны понимать, что когда речь идет о отсрочке уплаты налогов, ну, насколько это, в принципе, может быть адекватные меры, потому что вот те налоги, которые говорится, знаете, налог на ОСН, на прибыль, НДС, это все, по сути, касается налогообложения, ну, в той, грубо, дохода. Ну, НДС, это все равно добавленная стоимость. То есть это налоги с дохода. Здесь о доходе вообще уже никто не мечтает. Убытки люди поднесли, ущерб. Все там сгорело. И так дохода в экономическом смысле нет. Там не о доходе речь, а об объеме потерь. Поэтому при наличии там колоссальных убытков отсрочка от виртуального дохода, ну, это кто-то может, в принципе, воспринять так немножко, так, как говорится, ну, вы понимаете, не буду риторику использовать. Понимаю, поэтому, возможно, кто пострадал, ну, в меньшей степени, да, это существенно, заметно, но у кого вообще там сгорели там практически все остатки, ну, вряд ли хоть каким-то образом это будет способно, ну, поправить эту ситуацию. Поэтому, как обычно, дьявол в мелочах. Есть разная степень беды, разный объем, и люди оказались, предприниматели, в разных ситуациях. Для кого-то, возможно, достаточно, но для значительного количества, даже, наверное, близко это не может быть адекватной меры. Вот у меня такое мнение, как-то бы дифференцировать эти меры.
0: К сожалению, мнение Олега Сергеевича мы узнаем только во второй части эфира. Нет, не через неделю, а ровно через 3 минуты. Сейчас короткий перерыв, после этого вернемся и продолжим.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: Малый и средний бизнес.
3: В Екатеринбурге число предприятий малого и среднего бизнеса выросло на 12% за 5 лет. Об этом сообщил заместитель главы города Дмитрий Ноженко. По последним данным, в Екатеринбурге работает более 130 тысяч предпринимателей и компаний. Число занятых в отрасли превышает 436 тысяч человек. Это половина всех работающих екатеринбуржцев. Развитие предпринимательства в городе сопровождается системой муниципальной поддержки, отметили в мэрии. Так, за 5 лет мерами поддержки воспользовались более 14 тысяч предпринимателей. Особое внимание город уделяет производственному бизнесу. Сегодня в Екатеринбурге работает более 10 тысяч малых и средних производственных предприятий.

0: Только за 2025 год их число выросло на 5%. Добавлю, за прошлый год екатеринбургские предприниматели перечислили в местный бюджет более 15 миллиардов рублей, на 7% больше, чем годом ранее.
1: Рынки, недвижимость.
0: Около 23% квартир в базе Уральской палаты недвижимости в Екатеринбурге подешевели в июле. Еще 4% собственников повысили цены. Как отмечает начальник аналитического отдела УПН Михаил Харьков, несмотря на ограничения в рыночном кредитовании, вторичный рынок жилья в Екатеринбурге сохраняет достаточно высокий оборот в течение этого года. По его словам, с рынка постепенно уходят наиболее дешевые предложения в своих ценовых группах. Адекватная оценка собственной квартиры и готовность к разумному торгу – ключевое условие для быстрой продажи на текущем рынке, пишет Михаил Харьков. Поиск компромисса между интересами покупателя и продавца начинается еще на этапе экспозиции объекта. Ежемесячно примерно каждая четвертая квартира в базе УПН дешевеет. При этом среднемесячный дисконт составляет около 3-4%. При этом, согласно предоставленному УПН графику, средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке Екатеринбурга последовательно росла в течение последних лет. Примерно со 100 тысяч рублей в 2022 году до около 145 тысяч рублей в июле этого года, передают РБК.
1: Бизнес-статистика.
0: Россияне стали чаще покупать детям подержанные гаджеты, рассказали известиям участники рынка и эксперты. При этом продажи новой техники в преддверии учебного года в этом сезоне снизились на 20% по сравнению с прошлым, а в некоторых категориях падение достигло 50%, пишут известия. Продавцы связывают это с ростом цен на электронику. Например, ноутбуки подорожали на 30-35%, смартфоны на 15-20%. Сильнее всего растут в цене модели начального сегмента, отмечают эксперты. Также говорят о высокой стоимости заемных средств и практически полном отсутствии скидок. Ритейлеры не могут компенсировать рост цен акциями и скидками. Высокая ставка ограничивает возможности для дополнительного финансирования, а доступных средств становится все меньше. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа. Белджи. Надежность в движении. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
2: 11:32 на 104.5 радиофорум продолжается юридическая консультация. Я напомню, что гости сегодняшней студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов, и Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Мы в прямом эфире, а в прямом эфире мы всегда отвечаем на ваши вопросы, которые в этот самый прямой эфир приходит, поэтому еще раз напомню координаты. +7 908 909 104.5, смс и работающие мессенджеры. Также на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте прямая трансляция. Под трансляцией в комментариях можно также задавать вопросы и писать комментарии. Олег Сергеевич, все-таки не закончили мы еще с предпринимателями, складами, маркетплейсами и вот той самой правительственной поддержкой, которая всего-навсего на год, вот налоговые послабления, это не освобождение от уплаты, это вот мы не простим вам налоги, пока вы не восстановитесь. Это вот такое вот решение, сроком принятое на год, из серии «Постройтесь, потом все отдадите».
3: Ну, я здесь полностью согласен с Андреем. В общей экономической эффективности таких мер в конкретной ситуации это бесспорно, что налоги при понесенных убытках, масштабных убытках, налоги являются, скажем так, проблемой, но экономической, но наименьшей из проблем такого пострадавшего предпринимателя. С точки зрения, там, если говорить про экономическую составляющую, то, конечно, там, предоставление отсрочки, рассрочки по уплате налога, особенно в связи с... Это прямо, причем это прямо есть и указано в налоговом кодексе, что основанием для предоставления отсрочки может быть причинение ущерба, правда, в связи там, со стихийным бедствием, чрезвычайной ситуацией, но это вопрос уже таких оценок конкретных. И на предоставленную отсрочку не начисляются проценты. То есть с этой точки зрения, ну, можно сказать, что государство не забирает деньги, тем самым, ну, предоставляя некую дополнительные финансовые возможности, сохраняя финансовые возможности. Но насколько в контексте размера причиненного ущерба это будет эффективно, это, наверное, все-таки вопрос оценки экономистов, а не юристов как таковых. Кроме того, мы все-таки еще не увидели детали предоставляемых налоговых льгот, объем, масштаб, требования, какими бюрократическими процедурами это будет обложено, насколько это реально и эффективно будет реализовываться, не говоря уже о том, что если мы говорим о налоговой нагрузке, то понесенные убытки учитываются по общему правилу как расходы, которые уже существенно снижают возможную налоговую нагрузку просто за счет механизма исчисления налога. Бесспорно, это экономически значительно менее эффективно или, может быть, даже эффектно и меньшее значение имеет для предпринимателя, чем какое-то прямое вливание денег через кредиты по сниженным ставкам, субсидируемые, например, либо прямая та или иная помощь. Ну, в данном случае, повторюсь, это вопрос скорее экономической оценки, чем юридической в чистом виде.
2: Хорошо, тогда пока оставим эту тему, посмотрим, как оно будет действовать и что скажет бизнес через определенное количество времени, пока действительно считают остатки, думают, как изменить логистику вот в той реальности, которая стала теперь действительностью и для маркетплейсов. Давайте поговорим еще об одной громкой истории, как минимум на уровне Свердловской области. Успешное завершение общего образования не является основанием для отчисления, разъяснил Верховный суд России. Это я цитирую сообщение пресс-службы, по сути, по соцсетям Верховного суда. В чем была, собственно, история? История знакома не первое, наверное, лето родителям девятиклассников, когда заканчивается девятый класс, и получается, что остаться в той же самой школе не получается у этих детей, потому что организованы профильные классы, некая система отбора в эти самые профильные классы существует, и отказывают родителям в том, чтобы ребенок продолжал обучение вот условно в своей школе, где он проучился 9 классов, в 10 не идут. Вот с такой ситуацией жительница Свердловской области не согласилась и дошла до Верховного суда, потому что ее претензии не были удовлетворены в нижестоящих трех инстанциях. Верховный суд указал, что получение образования по программе основного общего образования дает право продолжать обучение по программе среднего общего образования. И процедура индивидуального отбора, она не должна лишать детей конституционного права на образование. Вот это вот решение Верховного суда, оно как-то скорректирует ситуацию, ну, определенной такой, ну, по крайней мере, с родительской точки зрения, несправедливости.
4: Вот информационный повод состоялся вчера, и уже второй день практически по всем каналам идет это обсуждение.
2: На основе только сообщения пресс-службы Верховного суда.
4: И пока, вы знаете, сложно дать окончательный диагноз, и я думаю, что эта тема будет заслуживать отдельного рассмотрения, поскольку касается, ну, очень значительного числа наших граждан, самого дорогого, что у них есть, детей и их будущего. И Помните, сколько лет назад, несколько десятилетий, когда были вопросы, связанные с организацией поступления там, в начальную школу, и было признано, что это недопустимо и незаконным, и, соответственно, и отдельные школы в принципе отказывались от начальной школы.
2: Потому что там была поддельная прописка, откровенно, то есть этим торговали.
4: Значит, и какие отдельные кейсы вызвали круги по воде и какие последствия возникли. В принципе, вот эта ситуация может быть сопоставимой. Она что означает? Что когда мы привыкли в школах, особенно в престижных школах, есть испытания в профильные классы, и кто-то в них не проходит, ну, значит, ищи более подходящую школу, что называется. И сейчас этот прецедент Верховного суда начинает преподноситься таким образом, что если ребенок не поступил в профильный класс в школе, это не значит, что его можно отчислить, а школа должна гарантировать возможность, как говорится, получения полноценного среднего образования. И причем суды-то, по идее, не поддержали такой подход трех инстанций. Именно Верховный суд, именно по Свердловской области скорректировал эту позицию. Все пока еще анализируют по пресс-релизу, размещенному вчера на сайте Верховного суда в три абзаца. Еще никто не углубился в анализ всего там полноценного текста судебного акта. Вот мы сейчас его посмотрели. Не знаю, Олег Сергеевич в доступе нашел, пока мы еще в доступе, никто на экспертном уровне его не анализировал, есть ли он в окончательном виде, это судебное решение в принципе. Но вопросов возникает сразу много. Значит, как трактовать, означает ли это, что для тех, кто не смог или не захотел поступать в профильные классы, школа должна гарантировать возможность окончания именно этого учебного заведения, но это способно, как говорится, порушить все какие-то лекалы. И возникает вопрос, если этого класса нет, что специально его организовывать, некий общеобразовательный класс? Мы, конечно, понимаем, что гарантируется среднее образование не на уровне 9-11 классов в полном объеме. Оно является обязательным. Ну, в голове держим еще там систему средних специальных, СПО образования, средних специальных учреждений. Но здесь еще есть момент, а что если мест в соответствующей школе не хватает? И этих классов уже нет. Но в любом случае ничего более справедливого, нежели испытания, не придумали, а школа не является резиновой в этом смысле. И мы вот увидели уже разъяснения, которые прошли от Министерства просвещения. Ну, значит, если есть не эта школа, то есть другие школы, где должно быть гарантировано это образование. Имея в виду, что как таковая образовательная услуга, она предоставляется, ну, не просто отдельным учреждением, она гарантирована муниципалитетом, государством, а школа является лишь тем учреждением, на базе которых государство, муниципалитет в данном случае, и обеспечивает предоставление этого образования. И вот, значит, вопрос, эта школа, а если нет мест, то другая школа. Ну, тогда ситуация понятна. Что тогда, по сути, меняется? Ведь, как я понимаю, в данном конкретном случае, как я понимаю, ребенка уведомили, родители уведомили о прекращении образования, не предложив чего-то другого. То есть, например, перехода в другую школу, то есть не гарантировав предоставление среднего образования. И можно судить, что именно в этом была проблема. То есть из школы до свидания, а взамен ничего нет. То есть не гарантировали завершение среднего образования. В этом главная проблема. Но вот
2: так, а школа, которая как бы вот так условно отказывается от этих детей, она не то чтобы с садиками то же самое, у нас мест нет, вот по району там по прописке и так далее, это все делается там через госуслуги условно, ищите, пожалуйста, вот у нас первая волна зачисления, потом будет вторая волна зачисления, то есть тут вам все гарантирует государство, а не школа, тут нет.
4: Ну вот в том-то и смысл, анализируя.
2: Это как раз на родителей сваливается.
4: Да, именно так. И именно таким образом оставили наедине с этой проблемой. А По идее, если мы говорим об образовании, то детские сады, школы – это лишь учреждения, созданные муниципалитетом для того, чтобы всецело гарантировать это право. Как говорится, чтобы не получилось в анекдоте, я право имею? Да. Так значит, я могу, а вот это я не говорил. То есть вопрос именно преемственности и цельности. Поэтому мне кажется, не хотелось бы, чтобы этот кейс стал очередной там революцией, подорвал всю систему. Нет ничего хуже резких маневров в системе образования. Но мы еще, я думаю, будем ожидать впереди нас ожидает это скрупулезное толкование, что имеется в виду и как быть тем школам, особенно там престижным школам, в которые все хотели бы остаться, но количество мест конечное. И механизм, соответственно, если не отчисление, то перевода, он должен быть более отработан. Я думаю, что это еще не точка. Это только начало той дискуссии, которая будет по следам этого прецедента. Олег Сергеевич,
2: будем продолжать или закругляться именно в теме?
3: Я очень коротко. Ну, во-первых, на сайте Верховного суда еще текст судебного акта не опубликован, потому что заседание действительно состоялось только вчера, исходя из картотеки Верховного суда.
2: Но не каждое, между прочим, заседание Верховного суда сразу становится объектом работы пресс-службы и размещается в том числе в соцсетях. То есть это ведь тоже получается, что некая такая значимость появлением этого сообщения с видео, на котором как раз судья оглашает решение, это подчеркивает резонанс и важность темы.
3: Ну, очевидно, потому что это решение вынесено в преддверии 1 сентября, когда все родители и все школьники находятся в напряжении, поэтому...
4: Напряжение усилилось.
3: Но вот я на единственный момент, на который обращу внимание, исходя из пресс-релиза, это оговорюсь, что, конечно, очень важно, что именно и как именно, значит, какое именно решение принял суд, не с точки зрения резолютивной части. Признать конкретное решение школы о окончании образования или отказа в продолжении образования незаконным, а мотивы пока звучит, как мне видится, звучит следующим образом, что суд признал незаконным конкретную формулировку, что прекратить образовательные там отношения и отношения по образованию в связи с получением основного общего образования. Вроде уже отучился 9 классов, и это является основанием для прекращения соответствующих отношений. Вроде бы суд сказал, что нет, само по себе получение и завершение 9 классов основанием для окончания образования не является. А вот дальше уже начинаются те детали, о которых все мы знаем, о которых говорил Андрей. А есть ли свободные места, а есть ли профильные классы, а хватает ли мест. И какой, опять же, какие круги бюрократического ада надо будет пройти родителям и школьнику, чтобы за то короткое время летних месяцев, которые проходят после сдачи ОГЭ, там, с конца июня до сентября, все эти вопросы урегулировать, насколько это стрессовая ситуация, и с этой точки зрения само право, реализация права может быть обложено таким количеством, в том числе бюрократических препятствий, что не все готовы будут пройти по этой дороге до конца и опустят руки и согласятся на какую-то другую образовательную траекторию. Поэтому важно посмотреть именно мотивировку Верховного суда, и после этого можно будет сделать пусть общие, но предварительные конкретные выводы.
2: Ну, вот на самом деле, следующая наша с вами встреча в этой студии в эфире радиофорума, она вообще должна состояться 1 сентября. Мы как, или у всех линейки? Я сейчас объясню, зачем я спрашиваю это прямо вот в прямом эфире. Судя по повисшей паузе...
3: Видите, расписание лекций еще нет. Дети уже достаточно взрослые, чтобы на линейке ходить самостоятельно. А вот лекции и занятия в университете никто не отменял. Поэтому зависит от расписания.
2: Понятно. На самом деле я просто хочу сказать, что я более чем уверена, что к первому сентября документ уже на сайте Верховного суда появится, все будет официально опубликовано, поэтому, ну, либо 1 сентября, так сказать, тематически в День знаний вернемся к этой теме, либо все-таки придется вот на 2 недели отсрочить и вернуться, опять же, к обсуждению вопроса после того, как действительно посмотрим документ. Я думаю, что с темами на сегодня придется заканчивать. Есть у нас вопросы, которые обязательно должны дойти до нашего, то есть до вашего внимания, поэтому переходим к вопросам. Мы хотим поставить на своем участке металлический склад-навес на болтовых соединениях. Нужно ли получать разрешение на строительство? То есть, видимо, раз это склад-навес на болтовых соединениях, то, значит, не капитальная конструкция.
4: Ну, вы в точку, Александра. Вопрос...
2: Я ремонт целый год делаю, пришлось.
4: Вопрос не в болтовых соединениях, а на самом деле в квалификации соответствующей постройки. Будет она являться капитальной или некапитальной? Я подчеркну, есть понятие быстро возводимое, значит, модульное и так далее. А это лишь косвенные признаки капитальности и некапитальности. Что значит капитальность и некапитальность? Не будем мы занимать эфир долго, если коротко, то это возможность его перемещения без причинения соразмерного вреда самой конструкции. Ну, отделимое, перемещаемое, без утраты, как говорится, свойств потребительских. Само по себе болтовое соединение, то есть свидетельствует о возможности отсоединить. Как правило, это свидетельствует о том, что конструкция сборная-разборная. Именно для этого и болты используются, чтобы можно было без каких-то проблем отсоединить. Это значит, сооружение не капитальное, значит, не применяются все правила, предусмотренные градостроительным кодексом о необходимости получения разрешения на строительство, прохождение, подготовки проектной документации, в ряде случаев экспертизы, в ряде случаев дополнительных каких-то административных моментов, ну и самое главное, получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Всего этого не нужно. Значит, можно просто взять и возвести. Но есть некоторые оговорки. Это не значит, что любое некапитальное сооружение можно хоть где возводить.
2: Я хотел спросить про участок. Категория земли-то как?
4: Конечно же. Надо смотреть градостроительный регламент соответствующей территориальной зоны и понимать, а в принципе, можно это там возводить или нет. Там территория там общего пользования. Либо для ИЖС, а там промышленный склад. То есть вот это некапитальное сооружение должно укладываться в градостроительный регламент в вид разрешенного использования, что одно другому должно коррелировать. Ну и в завершение скажу, что нередко вот использование такого вот позиционирования, а у нас не капитальное, а у нас на болтах, у нас перемещаем, используется в качестве инструмента обхода публичных правил. То есть там болты болтами, а там на несколько этажей такая конструкция, ну, символически их привинтили. Но, знаете, она бы без болтов бы в силу своей собственной нагрузки никуда бы не делась. Это огромная конструкция. Поэтому надо понимать, что во всем должна быть мера. Что за этим вот аргументом не скрывается банальный там обход закона по значит, упрощенному лайт-режиму строительства по факту капитальных сооружений. Если есть какие-то любые вот такие промежуточные моменты, не понять, а как это позиционировать, будет решать судебная экспертиза.
2: Налоговая подозревает нашу группу компаний в дроблении бизнеса ради сохранения спецрежима. На что она будет ссылаться, спрашивает нас слушатели, и чем это грозит? Олег Сергеевич, на что ссылаться-то будут?
3: Ну, если нашего слушателя интересует нормативное основание, то, конечно, основной нормой, которая у нас используется практически во всех, без исключения, налоговых спорах и решениях привлечения к налоговой ответственности, это является статья 54.1 Налогового кодекса, который регулирует пределы там, действий налогоплательщика при определении налоговой базы. То есть такая общая антиуклонительная норма, которая в силу своего как раз общего характера, в том числе предполагающего и оценочной категории, а в первую очередь это оценочная категория понятия деловой цели, может определять и оценивать поведение налогоплательщика как добросовестное, недобросовестное и, соответственно, влекущее или не влекущее необоснованную налоговую выгоду. Если, бесспорно, если мы говорим именно про дробление бизнеса, то это, ну, вопрос или проблема или конфликт, которая уже существует много лет, уже масштабнейшая судебная практика, уже масса разъяснений ФНС, Минфина, уже выработаны и в теории, и в практике критерии, уже на основании именно практических практики судебной и налоговой, критерии, по которым налоговая определяет и делает выводы, является ли, есть ли признаки дробления бизнеса. Но вот если подняться там, от конкретики на такой чуть более общий уровень, то основной вопрос, очень простой, на который может себе ответить каждый налогоплательщик, который ведет бизнес несколько, скажем так, ведет бизнес через несколько юридических лиц, либо через несколько

0: и, соответственно, выгодок.
1: Появился Густав Гурьянов, а такого не было. Ну и там я тебе подскажу еще
2: штекеры.
1: Да,
2: вижу.
1: А это я украл из своей собственной книги «100 магнитоальбомов», поскольку здесь много про магнитофонную культуру и, ну, такой отсыл в прошлом.
2: Вообще, на самом деле...
1: Скажи бомбическая обложка.
2: Бомбическая? Ну, нет, вообще очень классное оформление.
1: А я попросил вашу землячку, говорю, Белл, сделай, чтобы Цой был в центре стиральной машины, и вокруг него ее запустили...
2: Поняла.
1: Они летают вокруг.
2: Ну да, есть такой тоже эффект. А, к вопросу о навороченных музыкальных инструментах. Здесь не так давно у нас был концерт Мегапольса,
1: да.
2: И Олега Нестерова, который,
1: да,
2: рассказывал, как они писали в Москве, ну позднее уже, в конце 80-х, когда на Мосфильме построили крутую тон-студию, в которую там просто была супер техника.
1: Ничего не говори, потому что мои друзья прямо вот во время нашего эфира сейчас там пишутся, и тон-студия даже сейчас функционирует.
2: А, до сих пор?
1: До сих пор,
2: лет?
1: Да. И сегодня, вот видишь, ты все-таки хорошо меня чувствуешь. Я сегодня прямо купил у вас в магазине на улице Малышева первый альбом Мегаполиса, выпущенный на Мелодии. Ну вот, честно.
2: Ну вот.
1: Видишь, как?
2: Все лучше в мире связано. Еще что-то какое-то?
1: Ну давай, тезис? Да, какой-то, да, summing up, какой-то, ну, во-первых, когда уже закончилась верстка книги, не вошло пару моментов, все технические интервью случились, когда и один из них я расскажу и отклоняюсь.
2: Который, из невошедшего.
1: Из невошедшего.
2: Супер, да.
1: Премьера рубрики «Эксклюзив». Да. Я очень долго охотился, ты сама назвала это имя, там есть на фотографиях панковского периода человек, которого назвали «Осел». Фамилия его настоящая Галин. И, к сожалению, удалось пересечься только уже, когда все было сверстано. Он очень дружил с Соем, 16-17-летним, часто бывал у него дома. И я, естественно, как у живого свидетеля эпохи, я волновался, что тебе запомнилось. Он рассказал про двух сумасшедших тетушек, которые жили в третьей комнате. То есть условия были нетепличные.
2: Коммуналка.
1: И бегуди в волосах 24 часа в сутки – это не самое страшное, что было у жителей третьей комнаты, и 20 бутылок портвейна под стеной. Вот. Но самое главное, что 16-летние пацаны питерские – это невдалеке от Купчино. У дома у Цоя были очень широкие подоконники. И они сыпали хлеб мелко, чтобы туда стекались голуби. А между кусочками хлеба, крошками, лежала ниточка. И когда голубь невинно прилетал клевать, они дергали за ниточку и забирали голубя в кухню. Но они были хорошие, добрые ребята. Они ничего с ним не делали. Они его не жрали, не убивали, ничего.
2: А я уже
1: не надо волноваться. Не надо волноваться. У них стоял набор красок, гуашь, акварель.
2: Ага.
1: Значит, они очень любили Дэвида Боуи. Особенно альбом, где молния,
2: молния
1: на лице.
2: Понятно.
1: И они тут же брали очень быстро голубя, разбрашивали этой молнией и тут же отпускали. Поэтому по Кунцево летало огромное количество голубей. И мне, конечно, я рассказываю, я смеюсь, и мне грустно, что я не успел... Не, ну можно, конечно, сказать, что такой хитрый маркетинговый ход там специально не поставить, но физически не успел. И, то есть вот спрашивают, какой он был человек? То есть мне не нравится, что из него 35 лет после смерти делают икону. У меня он живой человек, он дышит, он разговаривает, он делает ошибки, он влюбляется, он очаровывается, разочаровывается, ну и заодно пускает голубей по Купчино.
2: Отличная просто история. Ну тогда еще маленький вопрос, опять же, вдогонку. Вот эти невошедшие, да? Какие планы, так сказать, ближайшие на будущее? Может быть, вторая часть какая-то, ну, кино?
1: Не, ну вот вы все мыслите сериал.
2: Ну,
1: во-первых, это по разным оценкам, десятая по счету книгу, сколько уже можно. Хочется уйти в андеграунд или там поехать сниматься в Голливуд, все что угодно. Есть множество планов, но сейчас просто надо все это осмыслить. Первое, это первая моя книга, на которую я не встречал ни одной критической статьи. И для меня это очень тревожный признак, потому что все говорят, ой, столько неизвестного. Да, в этой книге очень много неизвестных фактов. Как Цой косил от армии, что он делал в психушке на Пряжке, где Бродский тоже был. Удалось раскрутить блестящего питерского кинорежиссера Сережу Дебешева, как они с Цоем имитировали с этой «Сотрясение мозга». То есть это книга про неизвестную группу кино.
2: Прямо вот не терпится уже прочитать.
1: И я думаю, закончим мы на том, что чем замечательный екатеринбургский книжный магазин отличается от обыкновенного. Есть там книга «Кинооблучение», значит, он замечательный. Если нет, то welcome в соцсети, там Озон, Wildberries и так далее.
2: Александр Кушнир был в студии «Радио Форум». Спасибо, что нашел время.
1: Как же я вас люблю.
3: Реклама. Радиофорум.

0: разговорчики в строю.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
2: И еще раз здравствуйте. Продолжается эфир на радио Форум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Такой питерский вайб или питерский флёр у нас сегодня в эфире. В первой части программы в студии был Александр Кушнир, журналист и продюсер. И несмотря на то, что проживает он в Москве, но рассказывал о своей новой книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы Кино», которая петербургская, как известно. А сейчас я приветствую в нашей студии главного научного сотрудника отдела новейших течений Русского музея Санкт-Петербург Олесю Туркину. Добрый день.
3: Добрый день, Ирина.
2: Олеся, вы еще кандидат искусствоведения, куратор более 100 международных выставок, автор более 200 статей и книг о современном искусстве и действительный член Федерации космонавтики России. Все правильно?
3: Абсолютно.
2: Вот можно последние пояснить?
3: Да, конечно. Я очень горжусь. И Федерация космонавтики России – это общественная организация. Она объединяет людей, которые любят космос, которые пропагандируют космос, которые связаны с ним, как я, например, благодаря своему увлечению космическими темами, или те, кто связаны с ними профессионально, потому что возглавляет федерацию космонавты, и, в частности, вот северо-западное отделение возглавляет Сергей Крикалев, последний космонавт СССР и первый космонавт России.
2: Герой Советского Союза.
3: Герой Советского Союза, да.
2: Удивительно, конечно. Но в Екатеринбург вы приехали прочитать лекции в связи с выставкой, которая проходит в арт-галерее Ельцин-центра «Быть рядом, но не там. 60 лет Уктузской школе». Уктузская школа – это у нас 60-е, 80-е годы 20 века. А лекция у вас, насколько я понимаю, из описания посвящена андеграундному искусству Ленинграда 80-х, начала 90-х. Кроме 80-х годов, что еще соединяет Уктузскую школу Свердловска и ленинградский андеграунд?
3: Ирина, Уктузскую школу, безусловно, соединяет с Ленинградом очень много такие люди, как Сергей Сигей. И, как вы, наверное, прекрасно знаете, расстояние между городами, между Ленинградом и Свердловском, между Ленинградом и Москвой, не было таким уж большим. Не было еще скоростных поездов, но художники, писатели и музыканты преодолевали в плацкарте, может быть, в не очень комфортных условиях, потому что это была общая среда. Общая среда андеграундного искусства, из которого родилось и благодаря которому стало возможным то, что мы сейчас называем искусство времен перестройки. В частности, вот один из героев моей лекции, Тимур Новиков, создатель группы «Новые художники», создатель движения направления «Неоакадемизм», он начинал в группе «Летопись» как андеграундный художник. И именно из андеграунда он перешел к своей новой независимой позиции, почувствовав себя свободным в тот момент, когда еще, казалось бы, ничего не было разрешено. Тогда, собственно, в советском государстве именно художники, музыканты и писатели, они ощутили эту внутреннюю свободу, потому что они были другими. Они не стали присоединяться, или не все, скажем, присоединились, они не присоединялись к движениям протеста, а они выражали свой протест в формах искусства, в том, что они давали своим зрителям, обычно немногочисленным, потому что были запрещены выставки официально, их не покупали в музее, они меняли оптику зрителей. И вот у нас в музее находится великолепная коллекция как раз 80-х, начало 90-х. И эта коллекция поступила благодаря художникам. Опять же, Тимур Новиков и Сергей Бугаев «Африка», они подарили Русскому музею лучшие работы своих товарищей, свои и своих товарищей, таким образом институциализировав искусство. То есть художники, у которых не было ни одной выставки в музее, потому что в музеях это было невозможно, сразу оказались в коллекции главной сокровищницы русского искусства, где находятся шедевры от иконы до наших дней.
2: То есть, уточню, свердловские художники, уральские художники, помимо упомянутого Сигея, еще Анна Таршес, Валерий Дьяченко, Евгений Арбенев и прочие. На самом деле, в Екатеринбурге Уктузская школа не то чтобы сказать, что прям так прекрасно известна, как тот же сам, например, Евгений Малахин или старик Букашкин. Скажем так, какое-то количество лет, может быть, 5 назад, начали об этом говорить, а так это вот был удел узких специалистов, искусствоведов, занимавшихся андеграундом. И сейчас вот это вот постепенно, была несколько лет назад выставка в Музее изобразительных искусств, она называлась «Адреса андеграунда», сейчас вот выставка в Ельцин-центре, посвященная, 60 лет Уктузской школе. Поэтому мы сами узнаем свою историю сейчас. Но у вас тогда спрошу все же, потому что в центре внимания Ленинград, вот что такое Ленинградский рок-клуб, в Екатеринбурге прекрасно знают. А что такое клуб 81? И кто такие новые художники? Опять же, потому что про Митьков все более-менее в курсе, а кто такие новые художники? А это все явление вот как раз начала 80-х?
3: В начале 80-х годов в Ленинграде случился настоящий ренессанс независимой культуры. Ленинград не был столицей, и, возможно, поэтому внимание властей не было сосредоточено на тех событиях, которые в этой культуре происходили. А с другой стороны, по-видимому, нужно было как-то контролировать то, что появлялось и пользовалось невероятной популярностью. Вот вы, конечно, упомянули рок-клуб. Клуб 81.
2: Это я, опять же, вот мостик с предыдущим разговором с Александром Кушниром, потому что про Ленинград рок-клуб неоднократно упоминалось, а мы в этом году 40-летие Свердловского рок-клуба отмечаем.
3: 45 лет Ленинградскому рок-клубу в этом году, в марте, официально 7 марта. Ленинградский рок-клуб я знаю только как юный подросток, которому повезло. У меня брат играл, так сказать, в институтском ВИО, и поэтому он меня туда отвел. Я была, конечно, просто счастлива, ощутив себя в центре этого драйва. Но потом уже к концу 80-х, когда я подружилась с Тимуром Новиковым...
2: А вы бывали в его сквоте?
3: У Тимура?
2: Да.
3: Ну, это был, вы имеете в виду галерею Асса? А галерея Асса, нет, в галерее Асса мне не довелось побывать. Я потом довольно часто бывала у него дома на Литейном проспекте. Потом, когда он создал академию, бывала у него в академии. Мы вообще близко дружили. Это был потрясающий человек, невероятно проницательный, образованный, гениальный и открытый. Именно поэтому он совершил фактически две революции в искусстве. Первое, когда искусство новых художников обратилось к традициям русского авангарда, к искусству 10-х годов и к искусству революционному, левому искусству 20-х годов. Тимур очень хорошо все это знал, потому что он с детства ходил в клуб юных искусствоведов при Русском музее, а потом устроился работать в теплоцентр музея, что позволило ему изучить запасники. В это время, в 80-е годы, была большая редкость и счастье увидеть на экспозиции русский авангард. Так вот на 1980 году каким-то чудом просто состоялась выставка Михаила Ларионова, создателя теории всечества, которая подействовала в свою очередь на Тимура.
2: В 1980-м?
3: В 80-м. Это было связано
2: это
3: с наследием.
2: Возможно.
3: Да, это совершенно неожиданно и радостно было для всех, кто занимался искусством. Но это произошло в связи с передачей наследия Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой Петровой. И благодаря этому получилась эта выставка. Следующая выставка, где показали русский авангард в России же, это была выставка «Москва-Париж» уже в Москве. И там огромные очереди, просто змейкой велись вокруг Пушкинского музея, чтобы советские зрители могли увидеть Малевича, Татлина, Филонова.
2: Но это благодаря фигуре Ирины Антоновой.
3: И Антоновой, и Пантюса Хюльтена, который был тогда директором Центра Помпиду. И он вообще был первым директором Центра Помпиду. Так вот, художники, они были, как бы не разделяли эту деятельность. Тимур создал не только новых художников, он создал новую критику, новых композиторов, он много писал, причем под псевдонимом. У него был псевдоним Потапов, ну, чтобы не все было подписано Новиковым. И те процессы, которые зарождались, они зарождались в таком каком-то синтетическом виде. И вот на выставке в арт-галерее в Ельцин-центре вы тоже можете увидеть рукописные журналы, поэзию, связь с эстетикой и в НИИТ. Это очень важно, когда человек ощущает себя частью мира, а не становится узкопрофессиональным. В этом, кстати, тоже была особенность и Тимура Новикова, и новых художников, и новых композиторов. Они не говорили, например, что мы только художники или мы только композиторы. Они занимались и тем, и другим, и третьим, считая, что форму можно творить как бы из чего угодно, следуя как раз теории Михаила Ларионова «Всечество». Там пишем душу на чем угодно, и чем угодно. И Ларионов вообще считал, что должна быть кухня особая, такая авангардная, художественная. Он считается одним из прародителей боди-арта. И поэтому вот что важно? Важный момент, что почему именно сейчас мы пересматриваем и в Петербурге, и в Москве, и в Екатеринбурге пересматриваем это время. Потому что мне кажется, что в культуре наконец происходит то, что было описано еще в 70-е годы и стало основой теории постсовременности выдающимся философом французским Жаном Франсуа Леотаром. Он назвал это концом больших рассказов. О чем это? О том, о чем идет речь, о том, что все и ученые, и литераторы, и художники, и историки искусства, и музыки, все рассказывают некую эпическую историю. То есть некий хайвей, по которому от начала до своего триумфального завершения несется какой-то герой или явление очень важное. А мы на протяжении последних уже десятилетий понимаем, что очень важно отметить то, что не заметили на этом скоростном пути. То, что, возможно, даже осталось на обочине, что в этом есть какое-то разнообразие и тонкость, есть какое-то знание, которое невозможно упустить, потому что человек уникален, и хотя у всех у нас примерно, когда мы здоровы, одинаковая температура, плюс-минус, мы не то чтобы одного роста, но тем не менее можем сказать, что не превышаем какие-то параметры как бы роста.
2: Есть граница нормы.
3: Да, есть некая граница, но тем не менее мы все очень разные, и внимание к этому своеобразию стало очень важным для культуры и вообще для жизни. Посмотрите, с каким удовольствием, наслаждением люди ходят в музеи, которые посвящены, скажем, там, какой-то сказке или какому-то литературному герою, находят что-то необычное. И вот, чтобы понять, кто мы такие, важно понять, откуда мы пришли. И вот 60-е годы, когда на исходе оттепели все-таки еще оставался некий энтузиазм, связанные с научно-технической революцией, с космическими достижениями. Вот они создали следующее поколение, поколение 80-х, 90-х годов. И, соответственно, 80-е и 90-е, они позволяют говорить о современности, потому что 80-е, 90-е – это перестройка, когда все изменилось, это наиболее кардинальные и радикальные изменения во всем. И вот эти изменения, перевернув мир, огромный мир, как бы не только советского, бывшего Советского Союза, но и всего мира, он еще до сих пор, возможно, еще не до конца описан и оценен. И, возможно, для его описания понадобятся не только экономические теории, но и внимание к тонкостям культуры. Возможно, вот песни группы «Кино» или в работе Тимура Новикова, или в музыке Сергея Летова.
2: Сергея Курехина.
3: И в музыке Сергея Курехина, и, конечно, в кинофильме Сергея Александровича Соловьева. Есть что-то такое, что вот на этом скоростном пути было пропущено. Знаете, если мчаться на большой скорости, то не разглядеть красоту пейзажа. Вот к этой красоте пейзажей и деталей, наверное, мы сейчас возвращаемся.
2: И все-таки, почему именно вот в начале 80-х годов, да, то есть еще до перестройки, за несколько лет до нее, когда еще, в общем-то, глубокий застой, самый такой на излете, произошел вот этот самый ренессанс, возрождение, возвращение к авангарду русскому 10-20-х годов, о которых вы говорите, вот почему именно начало 80-х? В Ленинграде.
3: Потому что художники почувствовали себя свободными. Они сказали, мы другие. Казалось бы, с одной стороны, вот художники и музыканты, казалось бы, они находились вне политического противостояния, которое, безусловно, свойственно было андеграунду, но их особенность, их невключенность, их, скажем, исключенность из этого процесса, из процесса противостояния официальное и неофициальное, принесло невероятные плоды. Вот эта вот невключенность, исключенность, собственно говоря, это понятие 20-х годов, которое потом заново переосмыслил Алексей Юрчак, написавший прекрасную, наш товарищ, кстати, написавший прекрасную книгу «Это было навсегда, пока не закончилось». И невключенность, она означала возможность мыслить по иному. Это было в 80-е годы, это, знаете, это было как открытие оптики. Как известно, открытие создание микроскопа и телескопа позволило людям и целому поколению переосмыслить мир, потому что они увидели невидимое. Вот в 80-е годы художники почувствовали, художники, музыканты, писатели, театр независимый, они как будто бы вот у них появился этот микроскоп и одновременно телескоп. То есть эту звезду не видно, а с помощью телескопа вы наконец-то вы рассчитали, где она находится, вы ее увидели. Какой-то, вы знаете об этом существовании этого микроорганизма, а с помощью микроскопа вы можете его увидеть. То есть увидеть невидимое. В этом, наверное, вообще заключается суть самых важных событий в культуре, вообще в мировой культуре, когда художникам удается увидеть невидимое. А не случайно, вот Павла Николаевича Филонова, например, авангардиста начала 20 века, его называли очевидцем незримого. То есть он был очевидцем незримого.
2: Вы упомянули, вспомнили фильм Сергея Соловьева «Асса» и галерея «Асса». Какой эффект фильм произвел в то время, где и Цой принимал участие. Одну из главных ролей сыграл Сергей Бугаев «Африка».
3: Это трудно даже себе представить. Дело в том, что ни один фильм так не объединял поколения. Мы знаем, что и у нас в России, и в Голливуде, и на других студиях создаются потрясающие фильмы, они собирают массу людей, огромные доходы, признания. Но, пожалуй, с трудом можно назвать такой фильм, который изменил бы судьбу целого поколения. А поскольку вот в конце 80-х, начале 90-х годов это было все так свежо, неоднократно, когда мы, например, шли там по улице с тем же Тимуром Новиковым, а тем более там Сергеем Бугаевым «Африка», люди подбегали к нему и говорили: «Ты изменил мою жизнь». То есть этот фильм изменил жизнь, именно показав, что возможно другая жизнь. Это был тот микроскоп или телескоп. Что сделал совершенно гениальный режиссер и человек Сергей Александрович Соловьев, как он сам признавался? Он учился у художников и музыкантов. Когда его познакомили со всеми, он говорил, об этом рассказывал неоднократно, о том, что он хотел снять романтическую историю, такую, в общем-то, достаточно даже слезоточивую, о юноше и девушке, их любви, о каких-то обстоятельствах. Но в итоге там, как вы помните, два фильма. Один фильм – это такая криминальная драма с Говорухиным, а другой фильм, когда на большом экране показывают жизнь художников и музыкантов, которые почувствовали себя независимыми и свободными. Выглядят не так, как все, одеваются не так, как все, думают не так, как все. Все у них как бы по-другому. Как тот же «Африка» процитировал «Мальчик-бананан» в этом фильме, «не для денег родившийся Маяковский».
2: Я забыла, как называется этот у них труба.
3: Communication tube.
2: Communication tube, вот, точно.
3: И поэтому вот все поколение, которое пришло в перестройку, я думаю, без исключения, оно увидело в этом кинофильме Сергея Александровича Соловьева, оно увидело, что, возможно, другая жизнь. Этого не показывали, как минимум, со времен киноавангарда, со времен Дзиги Вертова. Вот киноглаз Дзиги Вертова, он показывал, так сказать, монтировал реальность, ту реальность, которая происходила вокруг. Потом кино, как важнейшее из искусств, было подчинено идеологии. Даже самые потрясающие фильмы, гениальные фильмы Тарковского, Сокурова. Это кино как киноискусство. А фильм Сергея Александровича Соловьева – это смена оптики. Поэтому, возможно, даже сегодня это трудно себе представить. И когда родители, может быть, там, или бабушки, дедушки пересматривают этот фильм, а рядом находятся их дети или внуки, они не могут понять, потому что вот эту другую жизнь они могут увидеть там, в клубах, в концертных залах, на выставках. Этой другой жизни она была невидима, она как будто бы не существовала. А в 60-е годы, вот, конечно, невероятно трогательно на выставке в арт-галерее, что журналы издавались в одном экземпляре. И я вспомнила историю, что вот как раз в 90-м году мы начали издавать вместе с художниками, психоаналитик Виктор Мазин и критик, и Тимур Новиков, Сергей Бугаев «Африка», Ирена Куксинайте, и я, мы начали издавать журнал «Кабинет». Мы издавали в 20 копиях на ротопринте и раздавали. А потом, когда увидели, что перепечатывают, стали издавать тиражом 99 экземпляров. Тоже на ротопринте переплетали и раздавали. То есть эта невидимая жизнь вдруг оказалась не просто видимой, она оказалась самой важной. То есть человек воспринимался уже не как часть социума, подчиненная определенным социальным и прочим законам, а как драгоценная индивидуальность. И вот это редкое ощущение драгоценной индивидуальности, оно не всегда приходит. Наверное, такими были художники, философы, поэты и музыканты Ренессанса. Такими были авангардисты. И такое время досталось нам в 80-е годы.
2: А можно ли, опять же, вспоминая первую часть, сказать, что Виктор Цой тоже был художником?
3: Безусловно, он и был художником. У него художественное образование. И уже прошло несколько выставок и в Москве, и в Петербурге еще на Севкабельпорт идет выставка, посвященная Виктору Цою, и там большой зал, посвященный его работам. И понятно, когда у него не было времени рисовать там на холсте красками, то он рисовал фломастером на каких-то листах бумаги. Но, опять же, это средство не имеет такого большого значения. В конце концов, и кодекс Леонардо тоже на листах бумаги нарисован. И это поразительно. Вот эти выставки последних лет, они заново открыли для людей, которые любят и группу кино, и Цоя, заново открыли его как художника. Все, ну или многие знали, что Георгий Гурьянов, барабанщик группы кино, он был художником. У него тоже художественное образование. У него была, вот я делала выставку Георгия Гурьянова в 93-м году в Русском музее. И в этот момент он перешел от своего такого революционного стиля к неоакадемическому и попросил привезти слепки, ну, для слепки из Академии художеств, сделанные там с римских и древнегреческих статуй, для того, чтобы студенты могли рисовать. И вот рядом со своими картинами он поставил эти слепки. И тогда это было достаточно авангардно. И поэтому и Андрей Крисанов, гитарист группы кино, он тоже был художником.
2: Вы знаете, у нас уже заканчивается время, но вот это вот удивительно. Разговор с Кушниром у нас закончился тем, что он рассказал о случае, не вошедшем в книгу, о юных еще, можно сказать, Цое и Гурьянове, которым было там про 16-17 лет. И они, получается, что были вообще современными художниками, вот именно в современном понятии слова, перформансистами, потому что они прикармливали голубей на подоконниках широких в коммуналке, где жил Цой, ловили этих голубей, а потом раскрашивали красками их в стиле Дэвида Боуи, вот с этой молнией, и отпускали. И голуби летали где-то в Купчино. Вы не слышали такую историю?
3: Нет, я такой истории не

0: И не случайно их работы находятся в крупнейших музеях мира. Вот в частности, в центре Помпиду, куда была подарена работа Георгия Гурьянова, кстати, посвященная Гагарину. Гагарин там, как такой инопланетянин, лежит. Невероятная работа, очень ценная, и поэтому в крупнейшем европейском музее признан Георгий Гурьянов как величайший художник.
1: И вот на этом будем прощаться. Мир несовершенен, как известно. В студии «Радиофорум» была сегодня в гостях главный научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина. Спасибо, что нашли время.
0: Спасибо.
2: Интервью на 104.5 FM. Реклама. Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кинопоказ.
1: В прокате в Ельцин-центре сейчас криминальный триллер с Венсаном Касселем и Изабель Юпер «Параллельные истории». Изабель Юпер играет писательницу Сильви, которая пишет новый роман, наблюдая за соседями, живущими напротив. Помощник писательницы Адам влюбляется в Ниту, соседку Сильви и героиню ее книги. Чтобы произвести впечатление на девушку, он копирует рукопись и выдает за свою. Вот только в реальной жизни прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.
2: Выставки.
1: В фойе перед кинозалом в Ельцин-центре проходит сейчас выставка архивных фотографий «Август 91-го. Кто, если не ты?». Основу экспозиции составили документальные фотографии из разных источников – фондов президентского центра Ельцина, информационных агентств ТАСС и РИА Новости, журнала «Огонек», а также личных архивов известных фотографов-очевидцев. Рассказывать сегодня о тех событиях непросто. Слишком велика опасность впасть в банальность и пафос, говорит куратор выставки Людмила Телень. Уже затерлись от тиражирования даже самые яркие кадры с многотысячными митингами против путчистов, с Борисом Ельциным на танке, с растянутым на сотни метров полотном триколора. Пришлось присмотреть даже не десятки, а сотни фотографий, пока на глаза не попался этот снимок. Люди вокруг танка, надуло которого привязан наскоро сделанный плакат «Кто, если не ты?». И сюжет сразу сложился, отмечает Людмила Телень.
2: Кроме того,
1: открывается выставка известным кадром из журнала «Огонек», на котором девушка в плаще стоит на выходе из перехода Красной площади. Впереди на пути у нее танки, а позади тихий и безопасный переход. По мысли куратора выставки Людмилы Телень, работавшей во время путча в московских новостях, эта фотография символизирует собой перепутье, на котором оказалась Россия в августе 1991 года. Прямо напротив разместили фотографии Эдуарда Глезина с тем самым плакатом «На дуле танка. Кто, если не ты?». Фотография дала название всей выставки, и именно она задает тон экспозиции. Она о тех, кто не остался в стороне и воспринял этот вопрос как личный призыв к действию.
2: И еще.
1: Структура выставки построена на рифмах и противостоянии. Многие кадры расположены рядом друг с другом, словно формулируя противоречие выбора. Это портреты старика и мальчика, спикеры пресс-конференции ГКЧП за длинным столом и стоящие в оцеплении люди. Кстати, помимо фотографий, посетители могут увидеть и редкую видеозапись той самой пресс-конференции членов ГКЧП от 19 августа 1991 года, где они пытались обосновать свои действия. И еще один эмоционально сильный раздел – дневниковые записи очевидцев, предоставленные Центром «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге совместно с историком Михаилом Мельниченко. Эти тексты размещены на планшетах в центре зала и содержат не только хронику событий, но и бытовые детали, шутки и анекдоты того времени. Выставка будет работать до 20 сентября, вход на нее свободный. Полную афишу всех событий можно посмотреть на сайте и в соцсетях Ельцин-центра. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Добрый день. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками.

0: Армии заявление о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге самокатчик сбил 3-летнего малыша. ДТП произошло в Академическом районе. По словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. Суд в Екатеринбурге отправил в колонию на 4 года бывшего директора Центра сдачи экзаменов для иностранцев при УРФУ. Наталью Ковалеву обвинили в организации незаконной миграции. По версии следствия, за взятки она помогала нелегалам сдавать тесты по русскому. Вместе с ней силовики также задержали группу из 8 человек. Это еще 2 сотрудников того же центра и остальные иностранцы, которые искали клиентов среди мигрантов. Наталья Ковалева сначала отрицала свою вину, но в итоге пошла на сделку со следствием, во всем созналась. Ее осудили в особом порядке, отдельно от остальных фигурантов, сообщает Е1. Свердловская область традиционно присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в эту субботу. В Екатеринбурге задействуют 20 площадок, по области почти 200. В рамках акции покажут 4 отечественных фильма «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Запланированы также выставки, интерактивы. Так, в Свердловском областном фильмофонде пройдет выставка, посвященная СВО, и выставка «Золотой век кинобилета». Открытие акции «Ночь кино» состоится 29 августа в 16 часов в Екатеринбургском доме кино. Стилисты назвали самыми модными джинсами предстоящей осени джинсы с отворотами. По словам экспертов, трендовыми станут варианты с одним аккуратным отворотом, который превратит даже самые базовые брюки в самую модную вещь сезона. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, они сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом или с кедами. Доллар 83.29, евро 97.44.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
4: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
5: 16+.
6: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». В нашей студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Алексей, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Уважаемые слушатели и зрители, во-первых, есть номер для того, чтобы вы могли нам писать через мессенджеры. +7 908 909 104.5. Быстрее и лучше всего телеграм все-таки доходят, но и смски. А также мы уже начали видеотрансляцию на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте. Добро пожаловать. В чем сила, Алексей?
7: Не скажу.
6: Сдох. На екатеринбургских остановках появились плакаты с нарисованным главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Зрителям мы показываем эти плакаты с репликой «В единстве сила, брат». Это продолжение акции. Все началось с плакатов с Данилой Багровым, который спрашивает, в чем сила. Теперь, простите, висят оба. Оцените, Алексей, пожалуйста, эффективность такой кампании.
5: Если мы оцениваем как эффективность именно как предвыборной агитации, то я думаю, что она не очень высокая, потому что вообще непонятно, да, кого это куда должно сподвигнуть голосовать, потому что, там нет ни слова про выборов, почему Орлов, где Орлов, тем более Орлов не лидер общего списка «Единой России», он идет по кировской группе. Поэтому, если говорить конкретно о привлечении дополнительных голосов за «Единую Россию», наверное, эффективность здесь будет не очень высокая, но, мне кажется, здесь не для этого и задумывалось, а задумывалось просто похайповать. А если цель была просто похайповать, да, показать, что вот есть Орлов, есть вот люди, которые делают агитацию для Орлова, и взбудоражить информационное пространство, наверное, это получилось.
6: В смысле, это пиар самих пиарщиков?
5: В том числе, это, конечно, пиар самих пиарщиков.
6: Кто бы это мог быть?
5: Это Альянс ТОС, если кому-то что-то говорит, это
6: название. Это предположительно, это организация общественная.
5: С вероятностью 99,9% это они. Другое дело, что, насколько я понимаю, Орлов дал добро на это. То есть косвенно это авторизовано самим Орловым, поэтому не вызывает, в общем, у «Единой России» какого-то отторжения.
6: Кто такие Альянс ТОС?
5: Это общественная организация, которая предположительно связана с мелким бизнесом, в том числе занимающимся розничной торговлей, киосками и прочим, mm-hmm. прочим. Они некоторое время назад создавали ТОС, это территориальное общественное самоуправление, которое объединили в Альянс, и, в общем, он занимается какими-то общественно-политическими проектами. У них есть публичное лицо, это бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, если кто такого помнит. Вот, они, в общем, в прошлом году тоже занимались собственной агитацией за Паслера. То есть была официальная агитация за Паслера, как сейчас, да, есть официальная агитация, а есть вот еще вот какая-то неофициальная агитация. Вот у них были плакаты за Паслера, что-то типа там «Свой Губер» или в этом духе. Сейчас то же самое вот они делают с Орловым.
6: А эти изображения с Орловым и братом сейчас хоть какое-то законодательство нарушают или не придраться?
5: Я думаю, что не придраться. Во-первых, это не агитация, потому что она никаким образом не оплачена из избирательного счета, никак вообще не связана. Вы не увидите там ни фамилии Орлов, ни логотипа «Единой России» или упоминания партии «Единой России», никакого упоминания о выборах вообще. Ну вот просто вот так вот.
6: Потому что если это была бы агитация, это было бы нарушение закона,
5: безусловно,
6: по
5: никакое...
6: которому использовать в агитации изображение умершего человека или вымышленного персонажа запрещено.
5: Безусловно, никакой избирком никогда такую агитацию бы не согласовал. Это, конечно, 100%, поэтому просто такой агитации невозможно. Она очень много чего нарушает. Это действительно такой партизанские методы.
6: На каждой остановке. Направо пойдешь от нашей студии, они. Здесь, налево пойдешь, они. Прямо они не спрятаться, не скрыться, и все обсуждают эти плакаты, мне кажется, еще и на Безрыбье. По-прежнему не очень заметна агитация перед выборами.
5: Агитации практически нет. Какие-то шевеления начали происходить, на той неделе я показывал здесь листовку «Единой России», опять же, екатеринбургскую, ее до сих пор раздают, мне сегодня попадались агитаторы, раздают очень массово газету КПРФ, но я не принес ее, но у меня там на столе, по-моему, 3 или 4 экземпляра в разных местах врученные лежат, раздают новых людей, причем...
6: Новых людей раздают,
5: причем они интересно поступили, у них не как обычно, выпускает кандидат или партия один буклет, его раздает, а потом выпускает новый. Они сразу выпустили много разных буклетов, и их одновременно раздают. То есть были такие вот буклетики, где там разные лица партии, потом были буклеты, где там такой трехсторонний. В общем, это все как-то не волнами. У нас обычно принято считать, есть одна волна агитации, вторая, третья. Это если деньги есть на три. А у них как-то вот все сразу скопом. У них есть что-то типа кубов, но не кубы, а треугольники. Да, я шучу, что на куб денег не хватило, поэтому сделали треугольники. Они, мне кажется, очень неустойчивые, но вот новые люди. Справедливую Россию видел только билборды с Кузнецовым и ЛДПР, вот одну газетку мне дали, и то там она очень такая.
6: А «Яблоко»?
5: «Яблоко» нет, но я думаю, что у них нет денег на агитацию. «Яблоко» я не видел ни в каком виде, где-то видел, что они открыли сбор средств на выпуск агитации, что, в общем, подтверждает, о чем мы говорили на той неделе, что у них денег вообще нет, и никто им деньги не даст. Естественно.
6: Я считаю, что самая классная реклама случилась в Артемовском, где будут выбирать городскую думу. Так вот там сам выдвиженец, зовут его Сергей по фамилии Данилюк, устроил фактически со своим приятелем на Лендрове ночной штурм местного отделения полиции. Припарковались, они снесли шлагбаум, ночью припарковались прямо на пешеходной дорожке, в общем, получили 14 суток.
5: Я думаю, что хорошая агитация, и там в Артемовском, наверное, люди простые скажут, настоящий мужик за него
6: проголосил. Все спрашивают, а чего им надо было в это время суток от полиции на Лендровере,
5: ну, наверное,
6: и почему нужно было сносить
5: шлагбаум? Требовали справедливости и соблюдения прав граждан.
6: Я в это верю. Во что еще надо верить как-нибудь?
5: Кандидатам в депутаты нужно.
6: Коммунисты в Свердловской области действительно, во всяком случае, пока как-то не очень ярко себя в агитации
5: газета
6: проявляют.
5: У них очень массово распространяется.
6: Ну, в газеты. Но чтобы такое что-то неожиданное нет. И, внимание, все-таки, если речь идет о КПРФ, оно приковано к другим регионам. Одна из самых громких историй с кандидатом в депутаты Государственной Думы, видеоблогером Николаем Бондаренко. Его в Саратове задерживали чуть ли не 10 сотрудников полиции. Казалось бы, при чем здесь Навальный? А вот при чем?
5: Да, ну, у нас уже это распространенная практика, когда за фотография Навального приравнивается к публикации экстремистской символики.
6: Потому что Алексей Навальный до сих пор, даже после своей смерти, в списке.
5: Не поэтому, а потому что основанные им организации признаны экстремистскими. В первую очередь поэтому. И их считают, соответственно, фото Навального считают символикой экстремистских организаций. И, в общем, много кто из партии «Яблоко» не был допущен до выборов на этом основании, а теперь Бондаренко, соответственно, получает штраф, и решение, когда вступит в силу, он прекратит участие в выборах в Государственную Думу.
6: То есть в течение года он не может избираться?
5: Да, он не сможет избираться, да. Соответственно, он потеряет свое пассивное избирательное право, в том числе уже на идущих выборах.
6: Он такой популярный и такой опасный?
5: Я не знаю, насколько он мог бы быть избран в Госдуму, потому что он идет по списку, не по округу, но во главе списка, причем не по своему региону, а по Пермскому краю, Удмуртии, если я не ошибаюсь.
6: Да, все верно.
5: Но в ЦИОМ, мы же знаем, в ЦИОМ время от времени проводит опросы россиян на тему, каким политикам вы доверяете, и в том числе бывают открытые опросы, когда люди могут сами называть фамилию. И вот фамилия Бондаренко, она часто входит там в десятку фамилий, которые их называют наряду там, не знаю, с Вячеславом Володиным и прочим. Да, из вот таких вот там блогеров.
6: Он вообще-то Володина обгонял, насколько я помню.
5: Вот, да. Ну, то там больше-меньше, понятно, что... Но в любом случае, да, это один из популярных и медийных политиков. Опять же, это не значит, что его там куда-то выберут, но, в общем, он очень известный действительно.
6: А чем он известен, страны. Вот в частности...
5: Ну, у него видеоблог
6: дневник
5: депутата. Да, он был депутатом Саратовской областной думы, его потом лишили мандата. Ну, в общем, он популярность сохранил.
6: Он критиковал пенсионную реформу, да. То есть очки на этом заработал, а потом еще там был спор с теперь уже бывшим министром труда Саратовской области, Наталья Соколова,
5: да,
6: которая стала защищать продуктовую корзину 3,5 тысячи рублей. Он сказал, а я месяц попробую на это прожить. Невозможно,
5: ну, в, общем, да,
6: в итоге. Такой
5: жить.
6: Социальный эксперимент.
5: Также у нас вот Дмитрий Ионин в свое время жил в бараке.
6: Да, да.
5: Ну, в общем, стал замгубернатора Бондаренко, вот другому пути пошел.
6: А кто у нас основной избиратель? Какого пола?
5: Женского,
6: конечно. Девочки. Если что, если вдруг вы не видели, как выглядит Бондаренко, вы просто погуглите, и вы поймете, почему он, в частности, настолько популярен, и не только из-за критики пенсионной реформы. Так в Тюмени коммунисты вышли аж на митинг. Удивительное совершенно по нынешним временам. Там что-то 100 человек собрали в защиту Бондаренко.
5: Но для КПРФ в глобальном эта история может быть выгодна, потому что они должны как-то подтверждать свой статус главной оппозиционной партии и привлекать дополнительные голоса тех, кто, в общем, недоволен ситуацией в стране, но намерен голосовать. При этом как бы не является традиционным избирателем КПРФ. Это, в общем, такие неопределившиеся люди, которые не готовы голосовать там, за Единую Россию. И за них идет борьба между там, КПРФ новыми людьми и отчасти Справедливой Россией. И КПРФ, как это там не цинично говорить, выгодно, да, что их кандидатов снимают, потому что тогда это подтверждает их статус. Ну вот, власть же нас не любит, власть, значит, снимает наших кандидатов с выборов, значит, мы и есть та оппозиция, которую власть боится, голосуйте за нас. Ну, логика такая. Поэтому я думаю, что втайне в ЦК КПРФ рады всей этой истории.
6: В «Ведомостях» сегодня утром вышла статья под заголовком «Родина продолжает снимать яблоко с выборов». Речь идет о том, что сегодня Псковский областной суд будет рассматривать иск «Родины» об отмене регистрации списка «Яблоко» на выборах в их Псковское заксобрание. Там якобы, по словам представителей «Родины», «Яблоко» не предоставило документы для регистрации единого списка кандидатов, установленный законом срок. Ну, «Яблоки», естественно, это опровергают. В общем, такая история. Странно, что до Свердловской области не добрались.
5: Ну, у нас родину не допустили,
6: да, не допустили
5: до выборов.
6: Не допустили, как известно. Вот,
5: поэтому тут они пока не могут подать этот иск.
6: Подождите, а если бы их... Подождите, их не допустили до выборов. И что, из-за этого они не могут подать иск?
5: Нет, они же не являются участниками выборов больше. Они утратили статус.
6: А какой-нибудь независимый юрист, если захочет подать иск против партии, почему бы
5: ему не подать? По-моему, там все не так просто, да. То есть подают именно участники выборов или избирком, или органы там, власти. В общем, там не так просто. Нельзя просто с улицы прийти и подать иск на снятие.
6: То есть какой-то бдительный...
5: Да,
6: то есть бдительный горожанин
5: может написать обращение в избирательную комиссию, избирательная комиссия, соответственно, проведет проверку или там каким-то образом, в общем, задействует механизм. Ну, там каждый человек с улицы не может просто, иначе бы, ну, это просто выборы превратились в череду бесконечных судебных процессов.
6: Я думаю, что очень многих людей интересует
5: тут
6: даже...
5: Тут надо сказать, да, о том, что яблоко... В Псковской области и Яблоко в Свердловской области — это немножко разные организации. В Псковской области это очень популярная партия, которая регулярно получает мандаты в местном там, ЗАГС-собрании или, не знаю, областная дума, как
6: то
5: у них
6: есть,
5: это называется.
6: Шансы высоки у них.
5: Да, они там очень популярны. В отличие от Свердловской области, где они там, больше 20 лет никуда на областном уровне не избирались и не сильно, в общем, популярны. И нет никаких признаков, что они вдруг резко как-то эту популярность нарастят. В Псковской области ситуация совершенно другая. То есть Псковская область, Петербург, Карелия — это их вот такие опорные регионы, где их как раз и выбивают с выборов. А там в Калининградской области или вот в Свердловской области, где Яблоко, в общем, никогда ничего не добивалось, то их и можно сохранить, наверное.
6: Алексей Шабуров в программе «Радио Форум» говорит и показывает. Дмитрий Песков, пишет издание «Коммерсант» сегодня, назвал информационными утками слухи о новой мобилизации. Он сказал, что не будет новой волны, и, собственно, вот информацию так охарактеризовал как фейковая. И эту информацию, по словам Дмитрия Пескова, распространяют для дестабилизации обстановки в стране. Не будет мобилизации всеобщей?
5: Ну, наверное, в ближайшую неделю нет. Я примерно вот заявление Пескова оцениваю в их действенности.
6: Но здесь слова «пока» нет, в ближайшее время тоже нет.
5: Но прошлый раз, когда была прошлая мобилизация, он...
6: 21 сентября 2022 года.
5: Да, он, по-моему, за 8 дней говорил, что ее не будет. Вот неделя прошла, и, в общем, магия заклинания перестала работать. На самом деле, это, ну, я не совсем серьезно говорю, потому что, если мы посмотрим все заявления Пескова, когда он говорил, что мобилизации не будет, то мы увидим, что очень часто ее и не было. На самом деле, ну, там, с 22 года по нынешний год он много раз говорил, что ее не будет, ее не было. Да, поэтому нельзя говорить, что заявления Пескова всегда там не сбываются. Нет, почему? Они часто сбываются. Но с тем же самым успехом они могут в какой-то момент и не сбыться. Поэтому я бы не загадывал очень надолго. Ну, вот сейчас, по состоянию на сегодня, наверное, да, нет таких планов у власти. Но как долго эта ситуация будет сохраняться. Я думаю, что Песков сам не знает, и ему не докладывают об этом. Потому что этим занимается Министерство обороны, оно, я вас уверяю, Пескова не информирует о том, какие решения у них готовятся. Но вот на сегодняшний день, я думаю, что на ближайшую неделю, наверное, не будет. Дальше, ну, снова надо будет спросить Пескова. И так далее, и так далее. Поэтому мы знаем, что все очень быстро меняется, и там, делать какие-то долгосрочные прогнозы мы не будем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы все оставалось как есть.
6: Атаки беспилотников теперь и на Озон.
5: Ожидаемо.
6: Да, ожидаемо. Очень ожидаемо. На какую помощь со стороны государства этот marketplace, может быть, в отличие от Wildberries, может рассчитывать?
5: Я думаю, что меры поддержки по логике должны быть одинаковы во всех случаях. Ну, было бы странно, да, помочь одному и не помогать другому. Если правила игры, то они, ну, во всяком случае, публичные меры поддержки, да, которые там анонсируют со правительством и так далее. Путин, по-моему, на той неделе сказал, что нам нужно поддержать. И по логике нужно поддерживать всех, поэтому я думаю, что Озон тоже, ну, вот в плане публичных мер поддержки будет ими пользоваться.
6: Но публичные меры и так уже известны. Это отсрочка, это не прощение долгов, это отсрочка платежей.
5: Ну, прощать, конечно, не будут. Да,
6: да. Да.
5: Что...
6: Какая судьба ждет, по-вашему, именно этот маркетплейс?
5: Опять же, мы здесь не можем как-то сильно далеко загадывать, пока эти атаки только начались, как долго они будут продолжаться, непонятно, но я думаю, что будет тяжело. Тяжело Озону примерно так же, как Wildberries, если атаки будут настолько же интенсивными. Но посмотрим. Я же всем желаю выстоять и продолжить работу.
6: О, да. Что, про основательницу...
5: Я сам тоже являюсь клиентом.
6: Да, конечно, да. Про основательницу Wildberries Татьяну Ким знают все. Вот кто знает, кто владеет маркетплейсом Озон? Мало кто знает. Алексей Шабуров точно знает.
5: Нет, я, к сожалению, не знаю. Это загадка. А у них есть, безусловно...
6: Какие же официальные
5: какие-то? Есть официальные акционеры, да. Примерно треть акций, насколько я понимаю, находится в свободном обращении. Примерно треть принадлежит АФК-система. Это миллиардер Владимир Евтушенков. В общем, АФК-система значительный акционер Озона. Им, если что, МТС принадлежит, вдруг кто не знает. И еще чуть больше трети, то есть самый большой пакет, принадлежит инвестору, его, по-моему, зовут Александр Чачава, имя которого мало кому что говорит, и я специально под эту историю начал вообще смотреть, что это за человек. Это инвестор, это бизнесмен, который занимается IT, и за последние несколько лет он участвовал во многих крупных сделках на российском IT-рынке, в том числе по продаже Озона. Раньше акции Озона принадлежали Баринг-Восток, если кто помнит, была громкая история с инвестором Майклом Калви, которого арестовывали тут у нас. Вот. Но потом через продажи и так далее вот достались этому человеку. Он же участвовал в выкупе Яндекса у Воложа. И, в общем, очень-очень-очень много денег, миллиардов, сотен миллиардов рублей как бы потратил на приобретение таких вот крупных пакетов акций. Все задаются, конечно, вопросом, откуда они у такого, ну, в общем, не очень публичного, не самого известного человека. Понятно, по официальной версии он просто вот так инвестировал и заработал, но, конечно же, тут множество есть слухов, подчеркну, что это слухи, которые вообще не, ну, не подтверждены, основаны на каких-то догадках, там, сплетнях, домыслах, совпадениях, но как, опять же, эти слухи гласят, что Чачава выступает таким, ну, официальным лицом, за которым могут скрываться реальные инвесторы, которые либо находятся под санкциями, либо не хотят попадать под санкции. А Чачава не под санкциями, вот. И они, в общем, не могут открыто участвовать в этих сделках, но, в общем, имеют некий финансовый интерес. И тут, как обычно, в таких случаях звучат фамилии Ковальчуков.
6: Я долго ждала, когда же произнесешь.
5: И говорят, что у этого Чачавы много лет назад был какой-то совместный инвестиционный проект с Владимиром Кириенко.
6: Ну, это говорят,
5: конечно. Это говорят, да. Мы, конечно, не утверждаем ничего, просто, ну, вот, как бы можно представить, что, скорее всего, какие-то близкие к власти люди, которые, скорее всего, находятся под санкциями, могут иметь интерес в этом бизнесе.
6: Велика ли вероятность того, что крупные маркетплейсы в нашей стране будут национализированы?
5: Я думаю, что в прямом виде, наверное, пока нет.
6: А через склады, например? Через склады. Я имею в виду новость о том, что государство заберет в управление склады, а также НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, чьи владельцы не смогут защитить их от атак беспилотников. Владимир Путин уже подписал указ о введении внешнего управления на таких объектах.
5: Да, но вчера же, вице-премьер Денис Мантуров уже выступил с заявлением, что это не национализация. Это временное оперативное управление. То есть мы не лишаем собственников и права собственности, но, в общем, берем в руки управление, чтобы обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры. Действительно, логистические компании, ну, это значит склады, распределительные центры подпадают туда. Но, в общем, как это будет работать на практике, мне непонятно, потому что нигде нет, насколько я понимаю, нет какого-то стандарта мер безопасности, да, которые должны принять. Вот его не существует, да, нет какой-то вот инструкции, да, которую вот всем бы выдали и сказали, вот такие меры безопасности вы должны принять для отражения атак. Там очень, все очень хаотично, пока никто не понимает, как это делать. И как это будет работать на практике, да, мне пока не очевидно. Ну, видимо, если они увидят, что какой-то объект много раз подвергается там атакам дронов, беспилотников, и ничего там не улучшается, ну, наверное, вот возьмут его под контроль и как-то усилят его безопасность. Видимо, так. Пока очень все очень непонятно.
6: Вот, если честно, я не понимаю, как можно эффективно защитить конкретный склад от атаки дронов. Что там нужно сделать?
5: Я не специалист.
6: Волшебный купол.
5: Я не специалист по вот отражению беспилотных атак. Я, к сожалению, не могу здесь сказать в техническом плане. Но, насколько я понимаю, как-то вот действительно точечной какой-то защиты тут нет.
6: Я
5: да,
6: имею
5: есть
6: в виду ПВО. самозащиты.
5: Да. У нас есть законы, которые позволяют сейчас частным охранным предприятиям на таких объектах получать стрелковое оружие, из которого можно сбивать беспилотники. Но, видимо, вот это имеется в виду, да, что, в общем, нанять какую-то охрану с оружием, которое будет эти беспилотники сбивать. Других вариантов я пока не вижу.
6: Сидит обычный, нормальный человек, смотрит, слушает, читает все эти новости, делает только один вывод. Товары подорожают.
5: Ну, я думаю, что да. Если на это придется тратить деньги, ну, откуда деньги у бизнеса? Только у потребителей уже.
6: Алексей Шабуров в программе «Радиофорум» говорит и показывает. Если есть что добавить, присылайте сообщение. Есть номер +7 908 909 104 5. Действеннее всего через Telegram и СМС. Ну, а также у нас продолжается видеотрансляция на странице «Радиофорум 104.5» ВКонтакте. Отмена концертов Kanye West на петербургской «Газпром-арене». Занятное сравнение, Алексей, от телеграм-канала нашего любимого екатеринбургского «Подлифтика 2.0». Я процитирую. «Внезапный отказ «Газпром-арены» от проведения в Питере концерта Kanye West в чем-то сродни истории с «Яблоком». Сначала зарегистрировали, начали продавать билеты на шоу, потом что-то померили, поанализировали, подумали и передумали». Как вам аналогия?
5: Я думаю, многим такая мысль пришла. Мне она тоже пришла в голову. О том, что сначала показать яблоко, а потом его отобрать. То же самое. Если бы его не было, ну, никто бы не расстроился. А тут люди уже начали планы строить. А потом бац, вторая смена, что называется. И отменили. Вот. И, конечно, это дополнительно какое-то число людей. Другое дело, что их не так много, ну, сколько там, несколько десятков тысяч человек пришло бы, да, ну, там, в разрезе всей страны это не очень много. Но, опять же, показывает, да, что их интересы, в общем...
6: Что бы там в 22-м году Kanye West не заявлял, билеты были распроданы, да, большей частью за полчаса. Вот
5: ну, все хотят на звезду такого масштаба сходить, ну, кто интересуется этой музыкой, вне зависимости там, от его политических высказываний. Но, видимо, нельзя, судя по всему, как это все. Где-то прошло совещание, и сказали, что нельзя. Обычно у нас так бывает. То есть сначала какое-то хаотичное информационное поле очень хаотично реагирует, потом наступает какая-то черта, где оно начинает, в общем, по одному вектору идти. И, видимо, где-то все-таки посовещались и решили, что нельзя.
6: Анна Супчева, директор концертного агентства, которое привозит, ну, точнее, собиралась привозить Канье Веста, вот она что сказала. Мы пытаемся дозвониться до «Газпром-арены», чтобы понять, в чем причина и что происходит. Алексей, объясните, в чем причина. Может быть, Ане Супчевой передадут.
5: Ну, я думаю, причина, конечно, в том, что наговорил Канье Вест на протяжении последних лет.
6: Несмотря на то, что он миллион раз извинился, сказал, что у меня, извините, после ДТП поражение лобной доли мозга, но бесполезно.
5: Ну, видимо, подшили папочку с его цитатами и положили на какой-то...
6: Если вдруг кто-то пропустил, речь идет о его симпатиях, да, во всяком случае, в прошлом Гитлеру, и то, что он себя нацистом называл.
5: Да. Поэтому подшили, показали и решили, что нам такого не надо, тем более в городе, пережившем блокаду.
6: А вероятен ли в таком случае перенос этих концертов на другие площадки? Ну, например, сейчас обсуждаются в низах, что называется, среди обычных людей, Лужники.
5: Мне очень сложно говорить, да, насколько это... Если это решение принято в Петербурге, там, губернатором Петербурга,
6: это одно, то тогда возможно. Вот если на решение, федеральном уровне совсем?
5: Если решение, да, принято на уровне там, администрации президента условной, то тогда нигде нельзя будет. Я не знаю.
6: В репутационном плане для нашей страны этот концерт как? В плюс или в минус?
5: В репутационном, в чьих глазах?
6: А вот опять же, да, очень важно.
5: В чьих глазах? Я думаю, что там, где у нас репутация не очень, ее
6: не улучшить,
5: Канье Вестом,
6: да,
5: не исправить. А там, где нас любят, ну, в общем, и так будут любить.
6: Ну, я про его высказывание, опять же, как-то получается алогично стране, которая позиционирует себя как борющуюся с нацизмом, принимать этого человека.
5: Ну, всегда можно сказать, что он извинился и раскаялся, да, но с другой стороны, да, этого не отменишь и не сделаешь вид, что этого не было. Опять же, какое решение принято, а под него любую мотивацию и аргументацию можно всегда, ну, да, подогнать.
6: И напоследок успеем, о смешариках. В Тульской области, ничего не закончилось еще, там чиновница после громкого скандала лично извинилась перед той самой 14-летней художницей за заявление в полицию за рисунков на покрытии детской площадки. Предложила ребенку поучаствовать там, в каком-то мероприятии «Рисуем мультяшек мелом на асфальте». А до этого чиновники самых разных уровней призывали отстать от девочки, осудили администрацию Болохова. В общем, очень-очень громкая история. И даже начался по всей стране флешмоб. Дети, рисуйте. Изображения смешариков появляются на медиаэкранах в самых разных российских городах. Какое у вас в целом, Алексей, ощущение от этой истории?
5: Это странная история. Была версия, что это якобы там спланированная медиакомпания по, не знаю, там, отвлечению внимания, как у нас любят говорить, от других проблем. Но что я заметил, действительно, в ряде каналов политических на фоне этого публиковались очень однотипные посты, причем с критикой этой девочки и о том, что, значит, общественный порядок есть общественный порядок, и неважно, что вы там рисовали, нельзя повреждать муниципальную там государственную собственность, неважно, смешариков, а завтра ты там еще что-нибудь нарисуешь.
6: Маленькие муниципальные чиновники настолько богаты.
5: А завтра пойдешь бить окна.
6: Ну, интересант здесь, кто может быть в этих телеграм-постов?
5: Ну, мне сложно, да, кто интересант. Очевидно, что кто-то имеющий отношение к власти. Но, в общем, вот такой вот ряд однотипных постов был, из чего я делаю вывод, что, как минимум, на каком-то этапе этой истории ее начали медийно раскручивать. Возможно, это просто было с целью, ну, вот, подогреть интерес к теме. Интерес же к теме подогревается, когда есть, как бы, конфликт, То есть есть позиция...
6: То есть расчет на хайп.
5: Да, понятно, что там большинство симпатий за девочку, потому что она девочка, милых смешариков рисует, но нужен, да, нужен конфликт, поэтому нужна другая точка зрения. И вот целый ряд однотипных публикаций были, в общем, на тему, что нельзя так делать. Поэтому мне кажется, что, конечно, девочка сама нарисовала, но, как у нас часто бывает, этим поводом воспользовались, чтобы, в общем, какую-то такую кампанию информационную провернуть.
6: Зачем? Причем кто только не воспользовался. Я сейчас даже не про омбудсмена всех уровней. Помните, была информация о том, что девочку настоятельно попросили смыть все эти рисунки, иначе, может быть, вам это будет смягчающим обстоятельством, если все-таки возбудят по статье вандализм. И я смотрю, информация о том, что прошла, о том, что действительно она пошла смывать все это дело. Да. Так вот, есть видео, где вообще-то она это делает при репортере с профессиональной камерой, с профессиональным микрофоном, то есть телевидение приехало снимать, как все это дело она смывает. Здесь еще может быть просто медийный интерес, когда журналисты просят поучаствовать, так сказать, на камеру в процессе.
5: Да, то есть все ухватились и развернули в такую кампанию. Хотя, мне кажется, здесь эта история вообще не стоит того, чтобы ее в масштабах страны обсуждать, но, безусловно, наверное, симпатия на стороне девочки, как водится.
6: А почему все так триггернула эта история? Ну, правда, детская площадка...
5: Ну, потому что дети постоянно рисуют что-то мелом. И каждый, наверное, примеряет там на своих детей. Вообще, ну, это какая-то вещь, на которую бы никто не обратил внимания. Ну, нарисовал ребенок мелом что-то на площадке. Такое происходит везде постоянно. И вот именно за счет того, что это вроде бы обыденная ситуация, которая вдруг оказалась правонарушением, людей так и зацепило.
6: Ну и к тому же в этой ситуации за девочку заступаться абсолютно безопасно, согласитесь?
5: Конечно, особенно когда губернатор это уже сделал.
6: Отстаньте от девочки, сказал губернатор Дмитрий Миляев и даже предложил ей вступить в детский совет при общественном совете при Министерстве строительства Тульской области.
5: Еще в депутаты пойдет.
6: Вот ощущение, что если бы в Государственную Думу брали детей, ее бы уже выдвинули. Эту девочку, 14-летнюю. Нет, пусть лучше рисует. Это у нее очень хорошо получается. Все на этом. Спасибо за внимание. Алексей Шабуров в программе «Радио Форум» говорит и показывает. До свидания.
5: До свидания.
1: Говорит и показывает радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа. «Белджи». Надежность в движении. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Повтор программы.
1: «Макс Авто». Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Что там с бензином? Каждый день нам опять страшные какие-то новости пишут.
9: Вчера была цифра, что 22%, на 22% АЗС в России есть 95-й. С дизелем около 50 пишут.
8: Ну, с дизелем проблем такая. Как-то особо не было, насколько я помню.
9: Ну, у меня вот по ощущениям, даже дизель, он был везде вот всегда. Вот что в первую волну кризиса топливного, что во вторую волну. Вот как-то дизель торговались.
8: Ты всего две насчитал? Мне кажется, этих волн было...
9: Ну, нет, пока таких больших две.
8: Ну, вот все сейчас тоже пишут, что в регионах вводят ограничения, в том числе на выдачу бензина в одни руки, в один бак, скажем так, да, и то, что портится бензин, где-то там видят бензин разбавленный чуть ли не водой. В общем, проблема есть.
9: По сообщениям губернатора Краснодарского края, сегодня ночью было повреждено некое нефтеперерабатывающее предприятие.
8: Некое, да. Ну, они повреждаются, они еще ремонтируются планово, мне кажется, некоторые, а некоторые восстанавливаются, поэтому, как сказал президент, проблемы есть, но они решаются. Комиссия работает под управлением премьер-министра, и решаются проблемы, но они есть. Поэтому, если есть проблемы, то сообщайте. Вчера мы, кстати, перекличку устраивали относительно того, где есть бензин на заправках Екатеринбурга. Я сдал, да, вот ту заправку, которая мне попадалась на глаза в течение прошлой недели. Не знаю, вчера ходил нормально, там то же самое, не было ни одной. Ну, ни одной, две машины стояло. Так что все работает. Можно найти бензин не по самым большим ценам. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Общение, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Мы к другим темам перейдем, будем собирать ваше свидетельство, конечно, но поговорим и о другом. В России планируется ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло. Дело в том, что у нас есть же на дорогах вот такие электронные и знаки, и табло, которое что-то нам сообщают. Разрабатывать ГОСТ.
9: Да, они иногда не только сообщают, а запрещают даже что-то.
8: И запрещают.
9: Например,
8: что-то,
9: вот,
8: да.
9: Известная улица Шейкмана в Екатеринбурге, по которой можно ехать там в какое-то время, да, в одну сторону. Да, так, ну, это вот и есть динамические знаки, по сути, да, то есть у тебя в какой-то период включается динамическое отображение. И когда все это вводили в Екатеринбурге, вот тогда вот была такая волна возмущений, в том числе и я возмущался, и Дмитрий Ларионов там писал обращение, поскольку это не предусмотрено действующим стандартом.
8: Вот, вот, и решили сделать ГОСТ, потому что все это разбросано по каким-то нормативным актам, непонятно каким, что именно регулируют вот эти два вида таких электронных знаков, скажем так, да. Первый – это знак переменной информации, о чем ты, наверное, говорил, ЗПИ, они называются, и динамические информационные табло, ДИТ. Вот эти два элемента дорожного движения теперь должны подпасть под ГОСТ, который соберет все регулирующие нормы в один документ. И там не надо будет мерцать им. Во-первых, должно быть видно, а это значит, что ты должен подстраиваться под, в том числе, и время суток. Одно дело в темноте, другое дело, когда светло, меняться должна вот эта вот яркость, да, интенсивность изображения.
9: Ну, слушай, ну это технические абсолютно это можно. Штуки такие, у нас, да, если... которые там надо зарегулировать, вот, полагаю, да, вот, и, чтобы он там был яркий, чтобы его было видно. Но чаще всего, на самом деле, вот эти знаки переменной информации, ЗПИ, как ты говоришь, да?
8: Не я говорю.
9: Да, в основном они, конечно, встречаются на трассах, вот, ну, М-11 трасса, М-12, по-моему, тоже присутствуют такие знаки переменной информации, на М-4, да, ну, платные трассы.
8: Федеральные,
9: Федеральные платные трассы. Когда у тебя, когда что-то случается, вот, ну, М-11, например, там, да, в летнее время разрешенная скорость 130 км в час. Вот если вдруг система замечает, что стоит на обочине автомобиль, да, вся трасса прослеживается, система сама автоматически включает ограничение скорости до 110, либо до 90 км в час. Да, и знак вот переменной информации стоит сразу 90. И очень много споров возникало, что, а если камера, например, да, в зоне действия такого знака, вот как водитель будет доказывать то, что когда он ехал по дороге, да, знак был там все-таки, горел, например, 110.
8: А как я понимаю, они не включены в эту самую систему?
9: И после этого госавтоинспекция, это несколько лет назад было, заявила о том, что никаких штрафов пока не будет, вот пока... нет какого-то порядка, нет единого стандарта. Вот через несколько лет мы до этого стандарта, видимо, ну, пока еще не дошли.
8: Нет, доходим. Нет, сейчас только обсуждается. Если в лучшем случае в 7-м, ну, если получится, году введут этот самый ГОСТ, потом будут еще какие-нибудь подзаконные акты, которые это все будут...
9: В 2207-м?
8: Ну, не знаю, в любом 7-м, каком-нибудь 7-м году. Поэтому тут вопрос, да, действительно такой... Водители-то реагируют, знак что-то показывает, некоторые снижают скорость, например, когда видят вот этот знак. Петр Шкуматов, Коммерсант, об этом сказал, что едешь, все хорошо, сухо, хорошая дорога, разрешенная скорость 110 км в час, а у тебя этот вот электронный, непонятно кто, показывает, что там 90, потому что, мол, дорога мокрая.
9: Ну, там какие-то препятствия могут быть на дороге. То причины могут быть разные, на самом деле, таких ограничений. Ну, на мой взгляд, штрафы штрафами, да, но соблюдать такие знаки надо все-таки, да.
8: На всякий случай.
9: Если ты едешь и видишь 90, ну, вероятнее всего, да, скорее всего, если мы говорим про искусственный интеллект, это ограничение для снижения скорости установлено просто так. Вот там впереди, возможно, что-то случилось. И просто вот это снижение скорости позволит быстрее среагировать на вот эти изменения дорожных условий. Штрафа здесь быть не должно, конечно, потому что очень спорный вопрос, когда ты заехал там.
8: Так вот, перед участками повышенной аварийности с сильным боковым ветром и гололедом, вот этот ГОСТ, который еще не принят, но будет принят, наверное, когда-нибудь, в каком-нибудь 7-м году, предусматривает установку табло и знаков, которые совмещены с датчиками сбора метеорологической информации. То есть он тебе будет показывать, как тут сейчас ветер вот этот самый, да, не надо выезжать резко из-за деревьев, потому что тебя сдует, например, с трассы. Ну, еще что-нибудь такое.
9: Посмотри, когда современные технологии приходят вот в такую жизнь, казалось бы, как можно использовать эту информацию. Да, можно, смотри, у тебя система в онлайн-режиме понимает, что сильный ветер дует. И есть действительно там порывы бокового ветра, у нас сдвиг ветра, да, может происходить, и видишь, вот система уже видно, там неподвижные препятствия, и на ДТП. Ну, в основном пока вот эти современные технологии, они приходят на платные трассы.
8: Ну, на них как-то логично,
9: все обкатываются. Осваивают. Да.
8: Ну, и еще вывод анимации на ГИТ будет запрещен, которая мерцает, потому что отвлекает водителя. Сейчас разрешен, как я понимаю, в Москве есть на этих самых ГИТах разные там рекламки, которые отвлекает водителя, прием социальную
9: рекламу.
8: Там
9: нет рекламки, есть социальная реклама, то смотри в зеркала, например.
8: Вот это будет разрешено.
9: Нарисовано, то есть нет, рекламы пока никакой нет. Слушай, ну и при этом, да, у нас разрешено вдоль дороги размещать разные рекламные конструкции, которые постоянно что-нибудь меняют, что-нибудь показывают.
8: Ну, они же вот не двигаются практически. Здесь? Есть, конечно, вот такие, которые меняются слегка.
9: Есть, которые двигаются, да, поверь, ты мне, знаешь.
8: Не, я
9: есть,
8: знаю,
9: которые
8: знаю,
9: это да. Как жалюзи. Полрайона освещают там тебе, да.
8: А, просто эти экраны, понятно. Я не знаю, кстати, будут они относиться к ГИТ или нет. Ну, посмотрим, в общем, когда ГОСТ будет принят. В общем...
9: Я думаю, что нет, потому что это другой ГОСТ, там рекламная конструкция у нас есть какой-то.
8: Ну да, наверное. Ну, главное, что не надо будет по ГОСТу это все загораживать деревьями, знаками, другими столбами и прочее, что они должны быть видны. На расстоянии 150 метров нужно будет видеть сообщение ГИТ за городом, 100 метров в городе, ну и, соответственно, то же самое для других вот этих вот конструкций. Ну, ладно, в конце концов, мы цифровизируемся, почему бы и знаки не цифровизировать в том числе. И вот переменное движение, тоже правильно ты сказал, что это, наверное, только электронный знак может. Нормально.
9: Ну да, да, естественно.
8: Он же меняется. Не надо же человека каждый раз ставить, вот мы теперь едем вправо, а теперь мы едем влево. Вот эта полоса работает, а теперь эта полоса работает. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». С 1 марта 2027 года, чтобы ты потом меня не спрашивал, у водителей будут отзывать права при выявлении опасных заболеваний. Об этом напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. ТАСС сообщает. Уже с 1 марта вступает в силу закон, по которому водительские права будут аннулироваться при выявлении у гражданина опасных заболеваний. Мы все помним вот это долгое сращивание баз данных МВД и медицинских учреждений. Вот к 1 марта оно, это сращивание должно быть закончено.
9: Да, это уже, причем достаточно давно приняли все это, и срок вступления был специально сдвинут для того, чтобы успеть все подготовить. И, насколько мне известно, да, таких проблем, например, как с совмещением баз страховщиков, там нет. Там все как раз
8: как-то быстро прошло, да? И тихонечко, да?
9: Ограниченный объем информации, естественно, передается, там не вся история болезни передается, там, если вы пришли с насморком, никакой информация передаваться в госинспекцию, естественно, не будет, да, но если будут выявлены заболевания, которые препятствуют управлению транспортным средством, это достаточно серьезные заболевания, да, то такая информация будет передаваться в МВД, и МВД получит право автоматически аннулировать, приостанавливать.
8: Приостанавливать, да, потом человек может в течение трех месяцев либо протестовать, либо подтвердить, но неважно.
9: Ну, главное, не протестовать, а пройти медкомиссию.
8: Пройти медкомиссию,
9: может,
8: ну,
9: пройти медкомиссию.
8: Опротестовать.
9: Если не подтвердится, если не подтвердится, то все вернут обратно. То есть такой механизм предполагается. Ну, наверное, это такой универсальный механизм. Действительно, люди болеют, да, люди получают какие-то заболевания.
8: Ну, у нас 10 лет между
9: этими... И добровольно, да, и добровольно как-то никто не хочет сдавать водительское удостоверение, хотя иногда надо бы, да?
8: Хотя надо бы, да.
9: Ну, вот такую систему ввели. Вот в этом я ничего плохого не вижу. Ну, есть категория людей, которые говорят, все, там, мы к врачам теперь не будем обращаться.
8: А куда вы денетесь?
9: Нас лишат прав, вот, да, вот, ну... Там идет речь, как правило, о таких заболеваниях, что лучше к врачу-то обратиться. Потому что если вы не обратитесь, вы будете с правами, но, возможно, недолго.
8: Да-да-да. Ну, там не только, кстати, физические заболевания, ну, например, да, потеря зрения, утрата части, по крайней мере, зрения, но и психические расстройства тоже будут фиксироваться. А тут уже, ну, я думаю, что не каждый человек добровольно ходит и проверяется психическое, иногда его направляют. И, соответственно, вот это все будет отражено в базах данных. Наверное, это правильно, потому что безопасность в этом случае как раз, ну, вот этот вопрос безопасности.
9: Я тоже ничего плохого не вижу в этом, да, вот, но есть категория людей, которые выступают крайне против. Вот, не знаю, по какой причине, вот я лично...
8: Ну, как
9: этом...
8: по причине? Потому что я боюсь, ничего что у меня такого. Отберут... Я псих, я боюсь, что у меня отберут право.
9: Может быть, тоже своего рода тревожность какая-то, да?
8: Тревожность, конечно. Сейчас выявят как-то, вот и все. И даже поездить не смогу. Ладно. Есть еще одна новость интересная, правда, из Великобритании, но, думаю, каждый на себя может примерить. В российской газете статья. Заголовок. «Деньги на ветер. Каждый пятый водитель платит за функции, которыми не пользуется». Британские исследователи, проведя опрос по инициативе одной из дилерских групп, выяснили, что многие автомобилисты намеренно игнорируют или не знают, как пользоваться ассистентами помощи водителю в их машинах. Например, четверть никогда не включают адаптивный круиз-контроль, больше 20% не пользуются системами автоматического экстренного торможения, почти 20% не используют функцию удержания в полосе, ссылаясь на излишнее вмешательство электроники в процесс вождения. Не менее трети владельцев с проекционными дисплеями не активируют эту функцию, а 7% не знает, как это сделать. То есть она у них есть, они просто не знают, как эту проекционную...
9: Ну, да, да, такое
8: и так далее.
9: Бывает.
8: Самое популярное...
9: Да, люди...
8: Подожди, стой, я тебя спрошу. Самое популярное у англичан, как ты думаешь, какая функция? Самая востребованная?
9: Я не знаю.
8: Bluetooth.
9: Ну, да, да, очень вот. Удобно. Говорить вот. Телефону можно.
8: Вот, Bluetooth постоянно пользуются почти 50% регулярно, ну, там, в зависимости от возраста. В тройку лидеров также вошли камера заднего вида и навигационная система.
9: Остальное все... Ладно, не пользуются. Иногда просто даже не подозревают о том, что есть такие функции на автомобиле. Знаешь, вот, ну, есть... автовладельцы такие. Я не так давно на одной замедляемой сети с видеофайлами, да, наткнулся на канал, когда...
8: Эзоп.
9: Да, когда человек, вот он россиянин, или гражданин России, бывший, да, по крайней мере, жил в России, переехал в Штаты, причем достаточно давно, он автомеханик. Вот, он, у него есть одна из опций таких, да, бесплатная, что если у вас автомобиль переднеприводный, я его заберу на своем эвакуаторе. У него эвакуатор не полный погрузки, знаешь, когда передние колеса там, да, грузятся, а зад катится. Вот, и он говорит постоянно просто. Люди говорят, да, передний привод, приезжает, там то полный, то задний. Там люди даже не знают о том, что у них полный привод.
8: То есть полный непереключаемый, полный-полный, да?
9: Ну, полный привод, да, вот именно. И вот с таким даже люди сталкиваются.
8: Ну?
9: Знаешь, вот я знавал одного автовладельца, который через несколько лет владения машиной узнал, что у него фаркоп есть, например.
8: Ну, вот примерно про то же.
9: Тоже бывает.
8: Тоже бывает, кстати. Знаете ли вы все функции вашего автомобиля? Напишите.
9: Понимаешь, когда человек осознанно подходит к выбору автомобиля, вот очень осознанно, да, когда изучает, вот некоторые же специально смотрят комплектацию. Вот кто-то хочет вот обязательно адаптивный круиз-контроль, чтобы был, да, изучает. эти все вопросы, тут, как правило, человек все-таки знает, что есть в его автомобиле. Но иногда бывает, человек вот действительно приехал, купил машину,
8: за машинкой,
9: и он даже не подозревает, что есть функция там того же самого адаптивного круиза.
8: Угу.
9: А многим страшно еще плюсом. Даже если есть, например, ты включаешь, и человек вот заранее начинает тормозить, а при нажатии педали на тормоз все это деактивируется, естественно. То есть, ну, здесь же надо довериться системе, да, система удержания в полосе, доверить, допустим. Ну. Она же тоже не всегда адекватно работает.
8: Ну.
9: Она иногда может тебя так по полосе вводить потихонечку, то есть не прямо
8: удерживать,
9: ехать, а вести. Мне некоторым не нравится, например, да, особенно если небольшой затяжной поворот какой-то есть. И многие, да, откровенно не доверяют электронике, хотя электроника в большинстве ситуаций, она отработает гораздо лучше, чем водитель.
8: Ну, вот какие функции самые главные? Ну, вот парковка, да, наверное.
9: Автоматическая парковка – это самая бесполезная функция,
8: да?
9: Скажу тебе честно.
8: Нет,
9: потому что ей достаточно большой запас нужен, и здесь автовладелец с опытом, он гораздо эффективнее.
8: Нет, камера имеется в виду. Да. Я даже не то, что автоматическая парковка,
9: а вот
8: все, что помогает, да, парктроники, да, любые.
9: Это,
8: да.
9: Вот сейчас это... такие прекрасные есть системы 360 кругового обзора, когда у тебя камера спереди, сзади, в зеркалах. У тебя проекция прям идет, да, ты как вид сверху на машину, ты все прекрасно видишь.
8: Ну, то есть то, что помогает тебе видеть больше. Не то, что за тебя делает, а то, что тебе помогает, ну, подсказывает, как сама.

0: проекционный дисплей, это, конечно, весело, да. Что, как его включать? 7% не знает
1: англичан. Ну, слушай, это такая история.
0: А зачем он?
1: Сколько автомобиль не ездил с проекционным дисплеем, мне особо никогда почему-то не нравилось. Вот, как-то, может быть, нет привычки тоже. А зачем, чтобы ты всегда смотрел на дорогу, ты смотришь вперед, ты смотришь на дорогу, понятно. Тебе не надо зрение переводить вниз, чтобы посмотреть, например, с какой скоростью ты едешь, там, или сколько оборотов, какая передача, там, такая информация.
0: Понятно. Ну, ладно. Мне кажется, наоборот, отвлекает больше. То есть ты постоянно за этим должен следить. Если у тебя что-нибудь перед глазами, это как с текстом. Если ты в текст
1: уперся... Это, наверное, вопрос привычки. Ну, если ты привык читать по суфлеру, например, да, ты сможешь это сделать. Вот если у тебя нет такой привычки, первый раз ты сел, так, наоборот, естественно, ты не сможешь это сделать.
0: Если ты привык только по суфлеру, то ты не сможешь потом без суфлера что-нибудь сделать.
1: Да сможешь.
0: Да.
1: Перестроишь.
0: Знаешь ли? Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. И видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Коля пишет, немножко на тему предыдущую. Меня забавляет, что на каждой автомедкомиссии проверяют на дальтонизм. А что забавляет?
1: Ну, это
0: значит, у нас разноцветный.
1: Если человек цвета не различает, сигнал светофора разноцветный. Вот, прежде всего, в чем опасность.
0: Ну, они хотя бы расположены, понятно.
1: Нет, ладно, это если мы говорим про вертикальное расположение, да, мы все знаем, что сверху красный, снизу зеленый. А горизонтальное расположение, вот там...
0: Слева красный, справа зеленый.
1: Ну, ты знаешь, например, а кто-то может и не знать этого, допустим.
0: Так надо учить, если дальтоник, мне кажется, ну, у человека срабатывает какая-то тоже функция обучения тогда, когда у тебя не работает что-нибудь. Антон пишет, у меня есть круиз-контроль, но я им не пользуюсь. Во-первых, не верю ему, во-вторых, почти никогда не езжу больше 50 километров в одну сторону.
1: Ну, 50 километров тоже на круизе можно проехать в абсолютно расслабленном состоянии.
0: Смотря где... То есть, если у тебя трасса...
1: Не, ну, конечно, если у тебя интенсивное город... движение, то понятно, что там функция круиз-контроля, она бесполезна просто в круиз-контроле. Сейчас же есть еще вот адаптивный круиз-контроль с возможностью езды в пробке. Когда ты едешь, автомобиль встал, например, впереди машина поехала, он поехал сам, то есть ты сидишь вот...
0: И ждешь.
1: Чем-то своим занимаешься, либо вот смотришь, за ним следишь внимательно.
0: Вот. И ты все-таки его проверяешь на всякий случай, потому что мало ли что.
1: Первое время, конечно. Первое время ты это делаешь, да.
0: Это вот интересное, да, общение с круиз-контролем. Вы про функции, а мне госномера на двух своих авто вспомнить иногда сложно. Госномер одного авто только на Матизе помню, Оксана пишет.
1: Вот так.
0: Кстати, вот, как часто люди запоминают номера своего автомобиля?
1: Ты знаешь, вот иногда бывает, да, просто общаемся с клиентами, и для того, чтобы какую-то информацию проверить, да, просишь назвать госномер автомобиля, ну, и очень часто ступор. Это вызывает ступор вот, на самом деле. Для меня это тоже было неожиданно. Люди помнят цифры, например, а буквы вот начинают вспоминать. Вот какие же там буквы есть.
0: Но ты же находишь по интуиции автомобиля обычно на парковке, а не по номеру. Ты же его знаешь, он же родной.
1: Внешним признаком каким-то, да.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте.
1: Для этого на дальтоизм проверяют, чтобы ты машину смог свою найти.
0: Так ты ее все равно видишь, она твоя родная, как ты ее видишь.
1: Нет, ну представь, стоит там много сразу такой же марки, да, а ты номер не помнишь, вот, и ходишь как этот, а там разные цвета.
0: Мне кажется, там уже какая-то связь просто другая, да, интуитивная.
1: Наверное, да.
0: Что свою-то машину ты всегда найдешь. Спасибо большое, это была программа «Макс Авто» Максиму Ядершову. До завтра.
1: До завтра.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Рок-Арсенал поддерживает днем и радует вечером.

Привет из 70-х. Канадская группа Guess Who после своих американских гастролей явили эту песню, у которой немало кавер-версий. Ну, не секрет, что посвятили ее статуе свободы. Так, во всяком случае, трактует история American Woman. Отдельный привет тем, кто слышен в исполнении Лени Кравица. Это особый зачет. Всем привет. Рок-арсенал здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего, вторник, 25 августа на календаре. Сегодня настоящее лето, плюс 27 в Екатеринбурге. Что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 76-м году, американская группа «Бостон» выпускает дебютный альбом одноименный «Откуда?». Вращаем с удовольствием знаменитую песню «More Than A Feeling». Сэр Пол Маккартни именно в этот день, в 86-м году, свой сольный альбом представил «Press to Play», а еще сегодня много именинников. Это лидер вокалист и один из основателей Judas Priest, Роб Хелпфорд, Джефф Дауни, легендарный пианист, участник прок-группы Эйша и Yes. И 77-й день рождения сегодня встречает Джин Симмонс, бас-гитарист Бэк, вокалист группы Kiss. Да, привет именинникам. Ну а уже сейчас Kiss, нетленочка, Crazy Crazy Nights.

она, главная перемена школьной жизни. Это свобода, школы позади, каникулы, Элис Купер. 25 сегодня августа, можно еще гулять. А там, глядишь, у многих в активном словаре появятся совершенно другие понятия. Семестры, сессия, зачетка, курсовая, диплом, в конце концов, стипендии. Так что удачи в новой жизни тем, кто готовится у нас. В продолжении для всех лучшие My Chemical Romance и летнее настроение Карла Сантана. Человек Крюгер впереди. И уже сейчас валлийская группа Manic Street Preachers. Легкие наброски воссоединения Brush Strokes of Reunion с мечтами о том, может быть, когда-то в этом мире наступит мировая гармония.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

где еще слышать из концертной площадки Dire Straits, 85-й год, романа влюбленных Two Young Lovers. Ну, как прелюдия, сегодня, предстоящий вечер, не забывайте об этом чувстве, которое формирует вообще нашу жизнь, да ведь? А лучшая музыка на рок-арсенале на 104.5, впереди Deep Purple, будут NXS в рубрике «Национальный продукт», проект «Электричество» и Илья Разин. Дополнительный тем, кто присылает мне раритетную музыку для программы «Полезные ископаемые». На этой неделе у нас кавер-версия. Набирается у меня, между прочим, плейлист. Так что успевайте, если у вас есть желание, это главное. Ну и музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале. Мой адрес vilka@rockarsenal.ru. Присылайте, всем отвечаю. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы... Певица номер один в Британии всегда Адель. Кстати, в свое время в ее исполнении я включала в программу «Полезные ископаемые» одну из песен Роберта Смита «The Cure» в очень бережной, красивой, тонко организованной интерпретации. Итак, ловите, это Адель. Песня «Вновь про любовь» для рисковых. «Подожги дождь», «Set fire to the rain». Здесь Виолетта, всем привет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Конечно, иногда человек чувствует себя в безопасности только под землей. Deep Underground, Jamiroquai. Песня была создана как саундтрек к фильму «Годзилла». Кто смотрел, тот и вспомнил свои острые ощущения. Кстати, по поводу

ряду творческих идей. Джамирокуай, Джей Кей и друзья готовят к выходу в свет новый альбом. Говорят, что альбом завершен и передан на мастеринг, так что мы потираем руки, все те, кто любит классные архитектурные фанк и даже джаз. У нас впереди YouTube с концертной площадки группы Police, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Аукцион». Здесь Виолетта, за окном продолжается лето, а это Гэри Мур и картинка из жизни мегаполиса, песня под названием «Единство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

атаку со скоростью ультразвука к нам и закидывается в подкорку информация. Привет тем, кто способен ее, так сказать, фильтровать. Somebody told me The Killers. Только что песни без малого уже 20 лет стукнуло. Горячий пламенный — это рок-арсенал, здесь Виолетта. Ну а я хочу донести до каждого из вас, для любителя хорошей, очень хорошей музыки, информацию, которую, я надеюсь, вы примете как счастье. Вот для меня это точно. Завтра в музее андеграунда 26 августа, в середине недели, завтра в 7 часов вечера в музее андеграунда в рок-зале состоится час винила Алексея Коршуна. Главный герой этого мероприятия — легендарнейший, неподражаемый, горячо мною уважаемый гитарист Томми Болин. Ему будет посвящена вся программа «Час винила» Добролюбова, 4, Екатеринбург, завтра, 26 августа, в 7 часов вечера. Если я успею, обязательно буду Алексею прямо объятия лично от меня. Это будет круто. Ну а в продолжение у нас ловите, радуют ваш предстоящий час Radiohead, Depeche Mode. Поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. И вместе с вами 75-й ДР встречает британский музыкант, автор, тяжеловес, продюсер, лидер группы Judas Priest. Это Роб Хелфорд, Happy Birthday. И в продолжении песни, которую вы, кстати, поддержали, Judas Priest, Роб Хелфорд, специально для мужчин, которые не боятся носить, так сказать, корону на голове.

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

Thank you too. Специально для тех, кто не успел сегодня, так сказать, на свой обеденный перерыв, вот прекрасная возможность отрелаксировать, да, под эту знаменитую композицию «Три с половиной минуты счастья» для всех обожателей их творчества Depeche Mode Enjoy The Silence с концертной площадки. Не знаю, есть, конечно же, кавер-версии на это произведение, но лучше депешей кто исполнит, а вдруг кто-то из вас найдет. Это я к тому, что к этой пятнице собираю кавер-версии, которые еще не звучат на рок-арсенале для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Докладываю, у меня уже больше половины плейлиста набрано. Успевайте завтра до 16.00, финальное время. Жду раритеты на свой адрес vilka@rockarsenal.ru. Андрею Микотину от меня пламенный привет. Вот как приятно, что речи, так сказать, на 104.5 FM с собой возят даже те, кто чего-то привозит. У нас впереди Green Day с новинкой Motley Crue, а уже сейчас шиковый блюз B.B. King, Роджер Долтре. Лучшие пожелания. Не спеши. Never make you move too soon.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Большие мастера делать радиохиты. Bon Jovi, do what you can. Делай то, что в твоих силах. Но эта песня однозначно для тех, кто не пропускает наши еженедельные голосования. На этой неделе у нас 10 песен, попавшие в наши общие волнения случайным выбором. В этой десятке найдете знакомые и не очень знакомые композиции. А завтра у нас будут промежуточные итоги. Так что расставляйте свои приоритеты. Ждем ваши автографы, так сказать, в нашей группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто уже проголосовал. С концертной площадки Питер Гэбриэл будет «Металлика» очень скоро, а в рубрике «Сделано» на Урале Наутилус Помпилиус. Здесь лето, 25 августа, это еще лето, и за нашим уральским сегодня тепло. А это британская группа Star Sailor с надеждой на то, что лето нам еще днем.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Ватикан готов помочь России и Украине в мирном урегулировании. Заявление в Москве сделал секретарь Ватикана по международным делам Пул Ричард Галлахер. Также на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым.

0: Дипломат подчеркнул важность поддержки участников гуманитарных инициатив. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации. Байкера в Екатеринбурге будут судить за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом ГАИ, а потом пнул инспектора мотобата. Травмы, которые инспектор получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые пообещали завтра Свердловской области. В районе Пермского края 26 августа образуется частный циклон, который принесет ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах. На юге области при перемещении этого атмосферного фронта пройдет кратковременный дождь, кое-где не исключена гроза, сообщает Уральский гидрометцентр. В это же время уже с четверга в Свердловскую область придет похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло, в том числе и в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости. Наибольший рост показали первые 2 недели августа, когда количество просмотров и заказов увеличилось больше, чем на 60%. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха и поездок. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру и повседневное общение, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова увеличилась практически в 6 раз. Только за первые полгода слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Тот самый случай, когда страшному и ужасному хочется сказать «красавчик». Элис Купер, сраженный любовью, «Killed by Love», шок-рокер планеты, может быть, и шокировал всяческих там лавеласов тем, что 50 лет любит одну женщину, свою жену. Нынче продолжает свои творческие гастроли, успехов. Всем горячие пламена, это рок-арсенал, а здесь Виолетта, на наших студийных. Начало 6 вечера, завтра плюс 22, и дождик обещают в придачу на Урале. На рок-арсенале очень скоро легенды Джонни, Криденс Клиот Ревайвал, ну а уже сейчас сегодняшний именинник, 64-й день рождения сегодня встречает ирландский музыкант, гитарист, автор песен, играл в свое время Sweet Savage, даже Тин Лизи, с 92-го года является гитаристом группы Def Leppard, это Вивиан Патрик Кэмпбелл, Happy Birthday. Ну и продолжение нашей музыкальной программы с его участием Def Leppard для самой красивой, брутальной, крепкой части нашей аудитории Man Enough.

0: реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.

Про то, что верность — это испытание. Калифорнийская группа Cold War Kids, Loyalty, 2026 год. Ребята не новички на альтернативной сцене. И, кстати, их очень любят в Британии. А что касается творческих идей, мне очень нравится то, что в своем желании делать музыку они используют не только традиционные гитару, барабан, бас-гитару, но и фортепиано. Так что обратите внимание, очень интересный коллектив Cold War Kids. Eurythmics, концертной площадки Дэвид Боуи в продолжении нашей музыкальной программы. Ну а уже сейчас Рамштайн, их нет, Леночка, про то, что если вам ответили молчанием, это еще не значит, что вам не ответили. Ты спросила, а я промолчал. Бухаст.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

конечно, если грустить, и тосковать, то лучше не впустую, а о ком-то. White Snake, When I Think of You, Color Me Blue. Ну и дополнительные пламенные темы, кому есть, о ком подумать. Мы, у вас есть рок-арсенал 104.5 FM. Вещаем в Екатеринбурге, в онлайн нас слышно. Здорово, что в чате у нас есть интересные комментарии. Андрею еще раз кисточкой за то, что мониторит рок-арсенал чуть ли не на улицах. Ну и всегда рады вашим комментариям, а еще больше рады вашим голосам, когда вы отмечаете своим мнением песни, которые принимают участие в наших подборках. На этой неделе у нас 10 рандомных композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Как знать, может быть, там ваша любимая имеется. Завтра промежуточные итоги, если что. Нирвана, Аха, в рубрике «Национальный продукт» группы «Високосный год». Здесь Виолетта, отличного вечера. А это Гэри Мур для незаменимых. Никто, кроме меня. Ain't nobody.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 101-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!
5: Love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

звучит уже как пророчество, сжечь дотла, чтобы возродиться вновь. Linkin Park, Burn It Down, 2012 год, и Честер Беннингтон. Но нынче без Честера, при участии вокалистки Эмили Армстронг, музыканты поддерживали свои гастроли к пластинке From Zero. Отдельный привет тем, кто принял новое звучание, полюбил, ну и ждет новые творения коллектива в новом составе. У нас Bon Jovi, Deep Purple, а летнее настроение подарит коллектив Stan Fathers с концертной площадки, где еще услышите уже сейчас Боб Марли. И не надо шутить, нет женщин, нету слез. Не плачь, дорогая. Вот так надо переводить эту песню. No woman, no cry. Именно так ее трактовал всегда один из ярчайших солнечных людей на планете, Боб Марли.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

0: красоткам подарок. 71 год, канадская группа Stan Pedros и Sweet City Woman. Песня, в которой очень красиво, прям как скрипка, звучит банджо. Вообще, вся дискография коллектива, я думаю, кого-то зацепила сделать себе, может быть, в этот вечер настоящее летнее настроение. Завтра уже плюс 22, и дождик обещают в Екатеринбурге. Ну, а на рок-арсенале очень скоро Брюс Спрингстин, будет Эрик Клэптон. Говорю пламенный тем, кто мне присылает песни для программы «Полезные ископаемые». По традиции, каждую последнюю пятницу месяца мы добываем кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Если у вас есть такие, успевайте прислать мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Завтра до 16:00 жду «Полезные ископаемые», каждую пятницу в 9 часов вечера. Новые впечатления. Где еще слышите? Только на рок-арсенале. Здесь Виолетта, люблю вас, археологи. А вот вам великолепное прочтение песни YouTube Джонни Кэш.
1: Is it getting better?
0: Знаменитая композиция One.
1: Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

всю оставшуюся жизнь пожелание. Никогда не сдавайся. Это были Black Sabbath, Never Say Die. Классно этот вечер провести. Лучшая музыка впереди очень скоро. В рубрике «Национальный продукт» наши любимые чаев сделаны на Урале. Ну а уже сейчас сегодняшний именинник, 59-й день рождения. Сегодня отмечает американский музыкант, вокалист и гитарист, горячо обожаемый мною, группы Вилко. Это Джефф Твиди, Happy Birthday. Предлагаю вам композицию, которая не так часто звучит, но мне очень нравится. Песня под названием «Can't Stand It». На этих нотах, не принимающих деструктаж в нашей жизни, а только гармонию. Машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 11-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
7: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Сюрпризы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

опубликовано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

как Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

Radiohead. But I'm a creep. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.